rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии незначительная облачность с прояснениями. Местами возможны кратковременные дожди, вероятность осадков возрастет вечером. В течение дня будет дуть слабый или умеренно сильный южный юго-западный ветер, порывы которого достигнут 9-14 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге переменная облачность. До вечера осадков не ожидается. В течение дня усилится южный юго-западный ветер порывами до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
0: rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

Радио Рокс. 88,6 FM. Над Рижским заливом 4 часа. Радио Рокс. Твое настоящее.

тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.

0: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».
1: Как призывный набат прозвучали в ночи тяжело шаги. Значит, скоро и нам уходить и прощаться без слов. По нехоженным тропам протопали лошади. Неизвестно, к какому концу унося седоков. Наше время иное, лихое, но счастье, как старый щит. И в погоню летим мы за ним, убегающим вслед. Только вот в этой скачке теряем мы лучших товарищей. На скаку, не заметив, что рядом товарищей нет.

горько делить на своих и врагов. А когда грохочет, когда отгорит и отплачется,

0: Не забыть бы тогда, не простить бы и не потерять.
1: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии незначительная облачность с прояснениями. Местами возможны кратковременные дожди, вероятность осадков возрастет вечером. В течение дня будет дуть слабый или умеренно сильный южный юго-западный ветер, порывы которого достигнут 9-14 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге переменная облачность. До вечера осадков не ожидается. В течение дня усилится южный юго-западный ветер порывами до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
0: Радио Рокс. Латвия.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

сходятся, расходятся, как пути на станции, шпалами да рельсами, аж в глазах рябит. Проводница милая, выдай мне квитанцию в том, что если ехал я, то ехал не в кредит. Сядем у окошечка.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии незначительная облачность с прояснениями. Местами возможны кратковременные дожди, вероятность осадков возрастет вечером. В течение дня будет дуть слабый или умеренно сильный южно-юго-западный ветер, порывы которого достигнут 9-14 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге переменная облачность. До вечера осадков не ожидается. В течение дня усилится южно-юго-западный ветер порывами до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

0: Радио «Рокс». 88,6 FM.
1: Мне бы твои поля

Это «Рокс, детка». Радио «Рокс». Над Рижским заливом 6 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии незначительная облачность с прояснениями. Местами возможны кратковременные дожди, вероятность осадков возрастет вечером. В течение дня будет дуть слабый или умеренно сильный южно-юго-западный ветер, порывы которого достигнут 9-14 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге переменная облачность. До вечера осадков не ожидается. В течение дня усилится южно-юго-западный ветер порывами до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
0: Радио Рокс.

0: Радио Рокс. Над Рижским заливом 7 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Латвия со следующего года планирует полностью прекратить пассажирские перевозки в Россию и Беларусь. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Министерство сообщения подало в Кабинет министров проект поправок к закону об автоперевозках о полном прекращении со следующего года пассажирских перевозок в Россию и Беларусь. Поправки предусматривают, что регулярные и нерегулярные международные пассажирские перевозки автобусами в Россию и Беларусь, а также транзитом через территорию Латвии в эти страны будут запрещены. Согласно международному соглашению, в настоящее время действует один регулярный автобусный маршрут из Латвии в Россию. Перевозки в Москву ежедневно осуществляет норма А, которая работает под брендом Эколайнс. Разрешение на маршрут действует до 9 января 2027 года и продлевать его не планируется. Министерство сообщения подготовило информационный доклад о дальнейшей организации международных автоперевозок с Россией и совершенствовании нормативного регулирования, в котором анализируется обмен разрешениями на автоперевозки между Латвией и Россией с 2022 по 2026 год, оценивается их влияние на народное хозяйство и занятость, обобщена информация о ситуации с пассажирскими перевозками и определена необходимость совершенствования нормативного регулирования. Документ будет подан на рассмотрение в правительство. В первом полугодии 2026 года по маршруту Рига-Москва было перевезено 9079 пассажиров. При этом в июне по сравнению с январем спрос вырос более чем на четверть.
2: Про безопасность.
1: После нападения собак на воспитанников детского сада в Царникове самоуправление Адажского края предпримет ряд мер для повышения безопасности детей во время прогулок, сообщил председатель краевой думы Гатис Мигланс. Самоуправление в ближайшее время планирует организовать практические занятия для работников детских садов и начальных школ, как действовать в случае столкновений с собаками. Также будет рассмотрена возможность приобретения спецсредств, например, перцового газа. Однако перед этим будут изучены нормативы и опрошены родители детей. Планируется пересматривать маршруты прогулок воспитанников учебных заведений, оценив аспекты безопасности, и ввести единый порядок организации прогулок во всех учебных заведениях. О маршрутах и времени прогулок будет проинформирована муниципальная полиция, чтобы она при необходимости могла быстро отреагировать. Покусавшие детей в Царникове собаки изолированы от общества. Их дальнейшая судьба будет решена после получения результатов назначенных детям экспертиз. Как сообщили в госполиции, в рамках уголовного процесса ведется активное расследование происшествия в тесном сотрудничестве с прокуратурой, муниципальной полицией, продовольственной ветеринарной службой. Владельцы животных сотрудничают с полицией. С учетом продолжающегося расследования полиция более подробных комментариев не предоставляет.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии незначительная облачность с прояснениями. Местами возможны кратковременные дожди. Вероятность осадков возрастет вечером. В течение дня будет дуть слабый или умеренно сильный южный, юго-западный ветер, порывы которого достигнут 9-14 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге переменная облачность. До вечера осадков не ожидается. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
3: Пока солнце не встало над горизонтом, на улицах нет машин, за окном чирикают непуганные птицы, а вы еще спите. Они уже работают, чтобы сделать ваш день удачным и интересным. Включай Шизгару. Утреннее шоу Шизгара по будням с 7 до 10.
0: Партнер шоу Шизгара АЕ-продукты. Большой выбор современной эргономичной офисной мебели.
4: Надежный друг трудоголика наш дуэт прямо сейчас с утра погружает вас в волшебную атмосферу вторника.
5: Все звезды взошли, солнце взошло, Шизгара началась. Очередь за вами. Доброе утро.
4: 7 часов 4 минуты, если что.

0: мы вот так вот медитативно сегодня начали. А как вы еще хотели бы во вторник начать?
1: Ну да, всю энергию в понедельник воткнули, все музыканты и не только. С добрым утром, я Стас Флоренцев.
0: Я Алексей Титов.
1: Смотрите, у нас сегодня 8 сентября, и вот что этот день с точки зрения цифр представляет. У нас 251-й этот день является с начала года, значит, какие-то отчеты нам нужны. Смотрите, особо важные даты. Осенние каникулы через 41 день. Это для тех, кто сейчас погрузился вот в чрево вашего автомобиля. Думаю, ну сколько мне еще учиться, мама, папа?
0: Я даже больше обрадую, не 41, а 39, потому что они официально, конечно, начинаются в понедельник, но каждый школьник знает,
1: кстати,
0: что
1: да,
0: каникулы начинаются в субботу после последней рабочей пятницы.
1: Слушай, хорошо, тогда 39 плюс 2. До перехода на зимнее время, но тут уже школьник не школьник, все равно придется переходить. 46 дней остается, и через 114 дней 114 остается до Нового года.
0: Все ниже и ниже у нас температурные рекорды с вот этого негативного полюса, которые были зафиксированы в этот день. 8 сентября самая низкая температура была уже плюс 4,9. Там не то, что зима уже показалась на горизонте, но уже заморозки были близки.
1: Смотри, когда сказал, что до Нового года 114 дней, я могу сказать, что, ну, по памяти, ну, раз 10-15, вот в новогоднюю ночь на моем веку вот приблизительно такая температура была.
0: Совершенно
1: около 4 градусов тепла.
0: Будем надеяться, что в этом году все будет не так. И
1: сказочку
0: давай. Температуры появятся в декабре, да, и на Рождество будет снег. 27-й лунный день сегодня, он хорош для всего. Хорош для любой работы, для посадки и посева, для общения с людьми старшего поколения. Я не знаю, кто-то может быть... Может, это иносказательно, конечно, посадка и посев, но, по-моему, никакие садовые работы, связанные с посадкой и посевом, вот сейчас не должны проводиться.
1: Ну, хотя... Подожди, а зимы же есть культуры-то.
0: А зимы, думаешь, еще не посадили?
1: Я думаю, не посадили еще тех, кто сэкономил на зимах.
0: Значит, день связан с водой и морскими путешествиями сегодня, поэтому пораскиньте мозгами. Может быть, что-то из этого у вас и получится. В 27-й лунный день следует как можно меньше смотреться в зеркало и лучше вообще обойтись без него.
1: Зачем вам зеркало, если у вас есть, в конце концов, вот на радиоприемник, вам все подскажут. Куда чего? Вы же погрузились
0: в
1: свой автомобиль, значит, вы прекрасны. Теперь по поводу того, что сегодня стоит делать, а что нельзя. Вот это же люди, которые не были заморочены на лунном календаре, они просто-напросто сказали, а что папа делал, а что дедушка делал в этот момент? Так вот, дед обычно отправлялся в лес за грибами, бабушка обычно завершала уборку овса и других зерновых культур, ну и всем было рекомендовано готовить блюда из овса и зерновых.
0: И опять все смотрели на рябину. Если рябины много, к холодной зиме. А я так что-то и не умудрился найти вот рябину.
1: Как это называется, маньяк рябиновый? Это ты, что ли?
0: Я рябиновый маньяк в этом году.
1: Пила.
0: Еще очень важно, если утром холодно, зима придет рано и будет холодной.
1: Очень хорошо.
0: Это очень относительно, на самом деле.
1: Если будет холодно, значит, будет холодно. И она, знаешь, как мужчинам называется мужчиной, потому что он мужественный.
0: А еще одна такая есть примета.
1: Давай.
0: Если день теплый и ясный, осень еще порадует хорошей погодой.
1: Я чуть позже расскажу, каких необычных пернатых я вчера наблюдал. Ну вот, своим, ну, не то что зорким взором, но просто так вот встретился. А пока мы расскажем, с кем мы встречаемся на этой неделе, кто поддерживает. Кстати, вот те, кто все время с нами, помните о том, что мы же не только готовы вам помочь пробудиться, мы готовы прогреметь на всю страну, на весь город хотя бы там вашему бизнесу. Итак, мы выходим при поддержке компании АИ-продукты. АИ-продукты предлагают... АИ-продукты какие хорошие. Предлагают решения для офиса, которые не просто позволяют организовывать рабочее место, а сделать так, чтобы люди шли в офис с удовольствием.
0: Если весь день сидеть в неудобной позе, работать в шуме или пытаться разместить все необходимое на слишком маленьком столе, то огромная часть энергии уходит просто на то, чтобы к этим условиям приспособиться. Ну и в результате мы устаем больше, чем надо бы, хотя иногда не понимаем, откуда взялась эта усталость. А вот удобное и хорошо организованное рабочее место помогает дольше сохранять и концентрацию, и выполнять задачи с меньшими физическими и умственными усилиями.
1: АИ-продукты помогают оценить рабочее пространство, подобрать решение именно под конкретные потребности. От эргономичных рабочих мест, акустических кабин, грамотного зонирования вашего офиса до оборудования больших складов, производственных помещений и других рабочих пространств.
0: Больше информации на сайте aiprodukty.lv. Ну а вопросы по телефону 67-62-52-72.
2: Партнер шоу «Шизгара» АЕ-продукты. «Шизгара». Твое лучшее утро начинается здесь.

0: Вчера забавно, когда мы объявили, вчера у нас, если что, был Всемирный день свежего воздуха или борьбы за свежий воздух. Сколько анекдотов было рассказано по поводу этого, сколько там, ну, шуток было. Там.
1: Типа, что надо сделать в лифте, чтобы возмущаться больше всех?
0: Ну да, да, по сути дела, там оставила себе какую-то там помятку такую, не памятку, помятку, в общем, память о себе. Сегодня у нас есть праздники, опять-таки, которые стоит отметить. Это Международный день грамотности, как минимум, по поводу того, что в лифте бывало написано. Вот, несмотря на заметные, конечно, успехи многих стран, по данным ЮНЕСКО, в мире проживают 740 миллионов взрослых, из них 102 миллиона молодых людей, 15 до 24 лет, которым, скажем, мягко говоря, не хватает базовых данных для грамотности.
1: Ну, мне кажется, знаешь, они занижают цифры, потому что если они будут показывать настоящие цифры, им скажут, а что вы так работаете, мы вам платим, а вы так мало работаете.
0: Где система образования?
1: Где система образования? Да. Поэтому вот в мире, в котором живет 8 миллиардов человек, всего 740 миллионов неграмотных, это, разумеется, слишком оптимистичный взгляд. Я думаю, гораздо больше людей, несмотря на все успехи цивилизации, не умеет ни читать, ни писать, ни тем более считать. Им это просто не нужно.
0: Ну, а если в категории людей, которые вроде как при исполнении обязанностей в системе образования, но делают все, чтобы какая-то часть населения не получала данных знаний для того, чтобы, ну, потом весело и заявить о себе. Да, смотрите, да. Выберите вот меня опять. Да.
1: Это самые отважные люди, которые забыли про карбон.
0: А
1: карма, она, в общем, не даст уйти, как пел Леонид.
0: Хорошо, а если в слове карма поменять ударение, будет слово карма, а по карме иногда можно так это, и все-таки закончится.
1: То есть мы с тобой так достаточно жестко взялись за борьбу за грамотность.
0: Ну хорошо, давай тогда, если по поводу того, что заболела у кого-то пятая точка, ему хочется, не хочется, а нужно пойти и как-то восстановить ее или другие органы свои, он идет кому? К физиотерапевту.
1: Точно.
0: Поэтому мы отмечаем еще следующий повод сегодняшнего. Это Всемирный день физиотерапии.
1: Да, но впервые Всемирный день физиотерапии прошел у нас в 1996 году. И с этого времени вот эта ассоциация, которая называется Всемирный, организаторы Всемирного дня физиотерапии, стала проводить этот праздник ежегодно во многих странах. Ну, а там, понятное дело, мероприятия, которые приурочены на осведомленность о том, что будете так сидеть, у вас будет кривая спина, будете так ходить, у вас будут кривые ноги. И вообще вот это нужно делать для того, чтобы тело чувствовало себя хорошо, а вы могли добиваться каких-то успехов.
0: Помнишь в анекдоте, в котором там доктор говорил нафиг терапевту, да, вот когда больной вот достал уже. Вот тут, нафиг, конечно, к физиотерапевту.
1: А в моем детстве он говорил к педиатру.
0: Видишь?
1: Причем не знаю почему, потому что, в общем, как бы взрослого человека к педиатру уже не отправить, да, вот он нафиг к педиатру.
0: Ну да, согласен, глупый такой выход на
1: было смешно.
0: Ну, видишь, разные у нас поликлиники с тобой, судя по всему, были. Еще сегодня Международный день солидарности журналистов. Ну, мы себя как бы журналистами не ощущаем. Мы скорее тут балаболы, вот, ну, с фундаментом каким-то хочется верить.
1: Но тоже солидарны.
0: Солидарны, да. Главное, чтобы он не спивался и ночью мозг не выносил всем остальным. А потом требовал работы, говорит. Я пишу классные эссе, а ночью у чувака белочка. Ну, есть же такие журналисты. Думаешь, ну, а он потом удивляется, а что работы не дают? Ну,
1: вот вообще журналист такая сложная профессия. Даром, что первая древнейшая. Или,
0: ну, вторая, наверное, все-таки.
1: Да вот непонятно.
0: Понимаешь, ну как,
1: потому что для того, чтобы вот эта первая заработала, которую ты имеешь в виду, надо было об этом кому-то рассказать. А кто об этом мог рассказать?
0: Журналист, который уже
1: прошел. Журналист, который уже как бы этот
0: прошел.
1: Да. Но вот здесь мы о самом главном. Журналист не должен рассказывать о том, чего не видел сам, или во что сам не верит, или для чего не нашел каких-то правильных фактов. Иначе все это вымысел и заведет нас не туда. Но поди ты попробуй рассказать в наше время журналисту, что вот это правда и честь важнее, чем деньги.
0: Потому что кушать хочется. Так, кто успел, перекусил, кто нет, сделайте это по ходу эфира. В Риге уже 7 часов и 19 минут.
2: Шискара. Здесь начинается нормальный день.

0: Радио Рокс. Реклама. Зашел уставшим. Вышел другим. Новая парная. Новые ощущения. Прохладный бассейн. Большой дворик. Шашлык с друзьями. А все остальное, чтобы просто отдыхать. Пирс-Визла Скингарага. Перезагрузка начинается здесь. 27-01-01-48. Pirs-Vizlas.lv.
1: Zināt, kārajiem, brilles ir te, Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete.lv.
2: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллерс Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
3: Produktīva darba diena sākas ar vidi, kas palīdz cilvēkam justies labi. Pareizi pielāgots galds un krēsls, pārdomātas sapulču un atpūtas zonas, akustiskie risinājumi un klusuma kabīnes ļauj izvēlēties piemērotāko risinājumu dažādām darba situācijām. AJ produkti palīdz no idejas un plānošanas līdz gatavai darba videi. Iedvesmai apmeklējiet ajprodukti.lv un atklājiet risinājumus labākai darba dienai ikdienā.
0: Radio Rocks 88,6 FM.

0: Румянцев и Алексей Титов. Шоу «Шизгара». По будням с 7 до 10 утра на Радио Рокс.
1: Партнер шоу «Шизгара» – АЕ-продукты. Большой выбор современной эргономичной офисной мебели.
2: Когда сказали про Всемирный день физиотерапии, кстати, забыл сказать, действительно, вот когда ты сидишь не так в офисе, и потом тебе или нафиг физиотерапевту сразу, или все-таки поменять офисную мебель, о чем вам сегодня будет намекаться несколько раз по ходу эфира. Теперь вы, уважаемые люди, слушающие с утра пораньше Радио Рокс и Шизгару, конкретно погруженные в свой автомобиль, как вы уже сами отметили, давайте посмотрим, кто до того, может быть, как изобретен были автомобили, что-то полезное сделал именно 8 сентября.
3: Ну, а может быть, даже и не полезное, но самое главное именно 8 сентября, так чтобы день этот вам запомнился. В 1296 году во Флоренции состоялась торжественная церемония закладки собора Девы Марии с цветком.
2: Ну, что тут не полезного? Ну, вот ты, допустим, приезжаешь к нам во Флоренцию. Так. Ты говоришь, где встречаемся с Тассеро? Я говорю, у собора Девы Марии. В чем не полезность-то? Вот не было бы этой точки встречи. Куда мы с тобой пошли? Опять стейк жрать?
3: Нет, но
2: сколько можно?
3: Нет, но как бы я даже не знаю, что тебе на это ответить. Конечно, ну, же,
2: полезное
3: есть все полезное.
2: Видно.
3: Да, особенно то, что они сделали это в день рождения, собственно, Девы Марии, который католики сегодня отмечают.
2: Теперь давай вспоминать вчерашний день, когда вся наша Бразилия, мать ее, страна обезьян, отмечала День независимости от...
3: Нетолерантен ты опять.
2: От португальцев. Вот. А португальцы в это время говорят, ну фигня, не нравится вам, мы возьмем и еще куда-нибудь поплывем, еще что-нибудь откроем. Ну, конечно, там зарекалась бабушка.
3: В 1522 году завершило первое кругосветное путешествие, которое было начато под руководством Фернана Магеллана. Но из 5 кораблей, как вы знаете, назад вернулся лишь один.
2: Подожди, угадаю. Снежана.
3: Еще.
2: Анжелика.
3: Еще.
2: Каролина.
3: Нет.
2: Виктория.
3: Точно.
2: Класс. Черт.
3: Слушай, они не знали слова «Снежана», иначе бы в составе экспедиции были бы такие парусники. Представляешь, фрегат «Снежана».
2: Ну, клево.
3: Звучит нормально. Но, тем не менее, Виктория вернулась под руководством Элькана. Почему не Фернана Магеллана? Потому что он как раз был одним из тех, кто не вернулся из этой экспедиции. И вообще вернулись только 18 человек. Она, несмотря на то, что совершила много открытий, была, в общем, вполне себе такая трагичная.
2: Слушайте, ну, вы знаете, когда говоришь об этих открытиях географических, ведь люди туда не просто приезжали там один раз, при всем уважении, открыли там, там пролив, назвали своим именем, и там, знаете, мне домой пора, мне там уже там это, жена кнедлики готовит, например, или еще
3: деньги,
2: что-то.
3: Деньги получать.
2: Деньги получать, опять пора, да-да-да, к Чите, к Фердинанду, к Изабеллушке. Да, да, да. Ведь кое-кто и зависал надолго и основывал там конкретные поселения. И вот сейчас мы вспоминаем, что основание Сен-Августина, старейшего европейского поселения на территории США, вот как назывался. Помните, почему Леонтьев Паком в колготках бегает по сцене? Что он поет? «Ах, мой милый, милый, милый Августин, все прошло, все прошло».
3: В 1565 году история была следующая. Испанция, Флорида была испанская. Значит, и там появились французы. Испанцы что-то там исследовали, построили форт какой-то, который французы снесли. И чтобы, ну, как бы застолбиться вот так вот наверняка, было решено, что надо строить не форт, а надо строить нечто каменное. Был построен каменный замок, собственно говоря, Святого Марка, с которого и начался этот город Сан-Августин. Ну и вот здесь самое главное, что две

0: 15 лет, по крайней мере, он был испанским. Только потом пришли англичане и сказали: так, все, как бы, вот давайте договоримся, что это все наше, ну и так и их это и осталось.
1: А французов никто не спросил даже.
0: Да, французов никто не спросил, но они и сами как бы там оказались на севере и бросили эти все свои попытки во Флориде. Но что интересно, что 1565 год — это почти 70 лет с момента открытия. И вот в течение 70 лет никаких таких, ну, основательных поселений на территории Северной Америки не было. Были только временные форты, и, то есть люди, которые там жили, вот эти вот европейцы, они были, по сути, экспедиционным корпусом.
1: Ну, такие кемпинги и баньки.
0: Пришли на недельку скауты, там постреляли с индейцами, как получилось, договорились, не договорились, и уехали себе назад.
1: То есть получилось договориться, не стреляют, не получилось договориться, ну, пошла пиротехника.
0: Вообще сегодня день хорош на какие-то североамериканские исторические нюансы, потому что в 1636 году основан Гарвардский университет. Один из, разумеется, старейших университетов Нового Света, и вопреки общему как бы пониманию, Джон Гарвард его вовсе не основал. Вот это вот самое главное здесь в плане мифов. Джон Гарвард был просто, ну, как бы меценат. Он им деньги давал.
1: Ну, это же главнее.
0: А когда умер, через там 2-3 года, по-моему, после...
1: Народ смотрит, говорит, кому спасибо скажем?
0: Нет, когда умер, он вообще все завещал этому Гарвардскому университету. Ну, поэтому решили, что да, все нормально.
1: Добрый
0: там, дядька. Там есть в саду известная статуя Джона Гарварда, которая называется «Статуя тройной лжи».
1: Статуя.
0: Так как на ней указан неверный статус основателя, потому что он не основатель. Да, неверный год, там 38 написано вместо 36. И говорят, что изображен вовсе не сам Джон Гарвард.
1: А кто?
0: Ну, а кто? Кто-то, кто похож
1: на Джона?
0: Или, может быть, мог бы быть похож на Джона Гарварда. И понимаете, так как это студенты, студенты без шуток, в общем, мимо этой статуи не ходят, то, в общем, вот так вот и получилось, что статуя тройной лжи.
1: Вот, ну как, видишь, а был бы Джон Леннон, вот сразу бы узнали. А так, а Джона Гарварда никто в лицо не знал. Слушай, а тебя вообще как не удивил факт, что Гарвард основан в Международный день грамотности. Говорит, слушай, давайте с козырей зайдем. Если грамотность, давайте с универ сразу. Какой? Ну, ты сейчас скажешь Гарвард, наверное. Народ, блин, да, а как? Мне вот видение было, что когда-нибудь популярный вуз будет.
0: А я думаю, что в ЮНЕСКО, когда презентовали вот эту идею, что давайте сделаем день грамотности, нам для этого нужно вот столько-то денег, они знали об этом прекрасно.
1: Слушайте, ну давайте еще по поводу прекрасных поводов сегодняшнего дня. Еще основание городов. Чем мы так все по американскому континенту носимся? Давайте мы в Африку поедем, там отправимся. Йоханнесбург основали, крупнейший город ЮАР. Нужно ли говорить на каком языке? Там не на французском. Начали там тогда викать. Вот,
0: кстати, надо посмотреть, на каком там говорили. На голландском?
1: Конечно.
0: На голландском?
1: На каком, конечно.
0: Или на каком другом?
1: Да, никакого другого. Там Йохан Круев, Йохан и Бабай.
0: А если немножко раньше заглянуть, то в 1664 году голландские колонии в Америке капитулировали перед англичанами. И город Новый Амстердам был передан королем Карлом II в личную собственность брату Якову II, герцогу Йоркскому.
1: Так хорошо начиналось вообще, Йоханнесбург. Вот,
0: как вы понимаете, через какое-то время этот Новый Амстердам станет Новым Йорком, потому что Яков II, герцог Йоркский. Был бы, кстати, он этим герцогом Уэльским, был бы не Нью-Йорк, а Новый Уэльс. Представляешь, как бы мы сейчас жили?
1: Согласен. Слушай, ну если затронуть что-то такое великобританское, скажем, великобританское, потому что не только английское, Уэльс — это часть Великобритании. Я, по-моему, тебе рассказывал много лет назад, когда принц Чарльз приезжал с визитом в Ригу, и тогда из-за пробок, были тогда пробки, и его провозили через нынешнюю улицу Браслас, Педруэс, вот там, туда на стаканчик, его куда, не помню, куда он там ехал. Я почему вспомнил? Ровно 4 года назад вот принц Чарльз в этот день стал Карлом III, королем Великобритании, после смерти своей
0: время.
1: Чудесной мамы Елизаветы II, фанатом которой я являюсь, стоя вот сейчас стал.
0: Ну, не вздыхай, не вздыхай. Вот эти вот события,
1: были времена.
0: Эти события должны сделать ваш сегодняшний день совершенно уникальным. Ну, в общем, как и все остальное, что вы сами пытаетесь сегодня сделать с той же целью.
2: Жизгара. Расскажи всем друзьям и знакомым.

0: Твое настоящее. Реклама.
1: Ощущаешь тяжесть в сердце, учащенный пульс? При функциональных нарушениях сердечной деятельности и нервном напряжении помогут сердечные капли РФФ. Капли для внутреннего применения – раствор. Применяется с 12 лет. Точную дозировку смотри в инструкции по применению. Необоснованное употребление лекарств вредит здоровью. Перед применением лекарств внимательно прочитайте инструкцию или соответствующую информацию на упаковке. О применении лекарств консультируйтесь с врачом или фармацевтом. Рекламодатель Regus Pharmaceutical Fabrica.
2: Карта лояльности Веселыба. Уже 4 года вместе с вами. Праздничные скидки в сентябре в Менес-аптеках. На пищевые добавки для укрепления организма скидки до 60%. Для крепкого иммунитета витамины D со скидкой до 60%. А также ежемесячные предложения звездных цен. Предложения в силе с карты Веселыба. Скидки не распространяются на медикаменты.
3: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Менес-аптека. Рецепт твоего здоровья.
4: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз, без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты Билишу Сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band.
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
0: Радио Рокс. Погода.
6: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии незначительная облачность с прояснениями. Местами возможны кратковременные дожди, вероятность осадков возрастет вечером. В течение дня будет дуть слабый или умеренно сильный южно-юго-западный ветер, порывы которого достигнут 9-14 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге переменная облачность. До вечера осадков не ожидается. В течение дня усилится южно-юго-западный ветер порывами до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
0: Радио Рокс.

0: 7.47, почти Боинг пролетел. Нет, это мы просто ворвались сюда опять-таки в эфир. Меня зовут Стас Лоренцев.
1: Меня Алексей Титов. Я сейчас об изобретениях,
0: знаешь, что я вспомнил вот из детства? Мы сегодня по детству там гуляли с тобой. Я вспомнил фильм «Неуловимые», часть вторая. «Новые приключения неуловимых». И там, помнишь, вот не тот с сейфом была эта история, когда там у Кудасова, а герой Вестника, он там все время бухой ездит с гитарой, этот пьяный офицер такой. И помнишь, когда Буба Касторский переоделся в даму, он ему что говорил? Мадам, позвольте поставить сиську. Что? Сиську позвольте поставить. И там все так сжали, там двусмысленно какая-то. Он ручку хотел поцеловать. И вот целование ручек, вот то, что было принято тогда, насколько это гигиенично или нет, судить вам, потому что речь сейчас пойдет в изобретениях как раз про ручку, но ручку другую.
1: Ну, собственно, даже не изобретение, а скорее открытие и такая очень важная для всего человечества догадка. 8 сентября 1854 года доктор Джон Сноу снял ручку, ту самую ручку с водоразборной, с водозаборной колонки на Брод-стрит в Лондоне.
0: Который любой подходил, мог раз эту ручку взял.
1: Нажать, воды набрать.
0: И пошел себе дальше.
1: Что предшествовало? Предшествовало то, что была эпидемия холеры. И Джон Сноу составил карту вспышек заболевания и заподозрил, что заражение идет именно от этого источника воды. Ну и подозрение оказалось верным. Расследование выявило протекавший выгребной колодец, из которого неочищенные источные воды просачивались, соответственно, в питьевой колодец, и потом из этой колонки люди получали зараженную воду. И этот поступок стал один из самых символичных в истории общественного здравоохранения, потому что, как вы понимаете, как только ручку сняли, люди перестали пользоваться колонкой, и новые случаи болезни прекратились, а Сноу к тому времени был анестезиологом, а стал, по сути, эпидемиологом. Ну и можно сказать, что с него и начинается эпидемиология.
0: Не по делам. Сейчас рядом с памятной плитой из розового гранита, отмечающей место той самой колонки, стоит паб с говорящим названием Джон Сноу. Слушай, я, по-моему...
1: А куда еще ходить, как не в паб?
0: Доверяю человеку, у которого две зарплаты были, и анестезиолога, и эпидемиолога еще. А я, по-моему, рассказывал, когда только-только пандемия отпустила, ну как отпустила, сначала все жестко-жестко карантин-карантиновый, и потом вот как-то разрешили там коммуницировать, но там небольшое количество за столиком могло быть людей. И я все время приезжал на встречу какую-то деловую там в некое место, где большое пространство, скажем, было в одном торговом центре, таком не самое популярное там это кафе, потому что туда люди за другим приходят. Вот, и я помню, что перед тем, как пойти коммуницировать, зашел, простите, в мужскую уборную руки помыть. И вижу, как человек, который стоит спиной около изобретения, про которое мы говорили вчера, про писсуар, вот. И после чего он отворачивается, сделав все свои дела, идет и за ручку дверную. Вот я ручку берется. А когда я ему сказал, говорю, голубчик, а вообще даже пандемия не заставит руки-то помыть потом. Он посмотрел так на меня, удивленно, говорит, так мне же работать еще. И как бы... И он считает, что он как бы прав. Ну... Вы даже не представляете, какое количество людей, в принципе, даже вообще не заморачиваются.
1: Ну, пометуя то, что сделал Джон Сноу, в принципе, если начнется эпидемия, связанная с вот этими местами уборными, придется снять ручки для того, чтобы руки, люди, которые, если уж не будут, друг другу не передавали.
0: Жесткий ты такой, вот.
1: Открываем двери ногами и так далее.
0: Хочется верить, что в вашем офисе таких людей, ну, становится все меньше и меньше. Кстати, насчет вашего офиса. Шизгара выходит при поддержке компании АИ-продукты. АИ-продукты или пишется АИ-продукты предлагает решение для офиса, которое не просто позволяет организовать рабочее место, а сделать так, чтобы люди шли в офис с удовольствием.
1: Потому что красивый офис еще не обязательно означает хороший офис, как вы понимаете. Пространство прежде всего должно соответствовать тому, как люди в нем работают, потому что у всех разные задачи и разные манеры. Одним нужно сосредоточиться, другим нужно постоянно общаться, кому-то надо там позвонить, что-то обсудить, поэтому вопрос должен звучать не так, какую мебель нам купить, а так, какую проблему мы хотим решить с помощью этих изменений в рабочем пространстве.
0: Итак, любые ваши потребности от эргономичных рабочих мест, акустических кабин, грамотного зонирования офиса для оборудования больших складов, производственных помещений, других рабочих пространств, вся информация на АИ продукты ЛВ и вопросы по телефону 67625272.
2: Партнер шоу «Шизгара» АЕ продукты.

0: Реклама.
1: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barrels пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-класс о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barrels. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
2: Ražotnē un noliktavā katrai kustībai ir nozīme. AJ produkti izprot procesus un pielāgotiem intensīvai profesionālai lietošanai radītu aprīkojumu. Darba galdus, industriālos krēslus, skapjus, plauktu sistēmas un ratiņus. Mūsu risinājumi palīdz uzturēt kārtību, uzlabot darba plūsmu un padarīt ikdienas darbu ērtāku un efektīvāku. No plānošanas līdz profesionālai uzstādīšanai. Vairāk ajprodukti.lv.
3: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
4: Я пью до дна за тех, кто...
5: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
4: Вот новый поворот.
5: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
6: Еще не все дорешено.
5: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
6: Еще не все разрешено.
0: Радио «Рокс». 88,6 FM.

0: Над Рижским заливом 8 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Региональные пассажирские перевозчики в рамках акции протеста планируют на один день отменить рейсы. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Многие региональные пассажирские перевозчики, с которыми заключены долгосрочные договоры об обеспечении услуг общественного транспорта, 16 сентября в знак протеста на один день прекратят выполнение рейсов, сообщили в Латвийской ассоциации пассажирских перевозчиков. Президент ассоциации Ива Ошиньекс сообщил, что на данный момент точное число предприятий, которые примут участие в акции протеста, еще неизвестно, однако большинство перевозчиков присоединится к ней. Как заявили в ассоциации, акция будет проведена в знак протеста против того, что в результате длительных переговоров и на фоне продолжающегося роста затрат Министерства сообщения до сих пор не нашло решения для индексации долгосрочных договоров в соответствии с меняющимися экономическими условиями. Акция протеста символически состоится через год после предыдущей акции. Перевозчики считают, что этого времени было достаточно, чтобы найти решение для обеспечения долгосрочной стабильности в отрасли. Как указал Ошиньекс, перевозчики не хотят протестовать, а хотят добиться решения. Однако длившиеся более года дискуссии не дали результата, который позволил бы им работать в соответствии с фактическими затратами на услуги. Латвийская ассоциация пассажирских перевозчиков призывает незамедлительно найти решение по индексации долгосрочных договоров региональных автобусных перевозчиков и обеспечить дополнительное финансирование для компенсации существенного роста затрат. Также ассоциация требует до 15 сентября поручить автотранспортной дирекции внести необходимые поправки в долгосрочные договоры. Одновременно ассоциация призывает обеспечить перевозчикам компенсацию за существенный рост цен на топливо, вызванный последствиями конфликта на Ближнем Востоке, и найти дополнительное бюджетное финансирование для покрытия расходов, которые возникнут в результате поправок к долгосрочным договорам. Перевозчики подчеркивают, что условия действующих долгосрочных договоров были разработаны в другой экономической ситуации. С момента подачи конкурсных предложений цены на топливо выросли более чем на 56%. Общий уровень инфляции достиг 38,1%. В результате установленная в договорах цена услуг больше не соответствует фактическим затратам. Ассоциация подчеркивает, что главная цель перевозчиков – добиться долгосрочного решения в сфере регионального общественного транспорта. Акция протеста 16 сентября станет призывом к правительству принять соответствующие решения, чтобы предотвратить риски для обеспечения услуг общественного транспорта в регионах.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии незначительная облачность с прояснениями. Местами возможны кратковременные дожди, вероятность осадков возрастет вечером. В течение дня будет дуть слабый или умеренно сильный южный, юго-западный ветер, порывы которого достигнут 9-14 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге переменная облачность, до вечера осадков не ожидается. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
3: Когда утро превращается в испытание. Будильник звучит как злодей, и крепкий кофе не помогает проснуться. Включай «Шизгару». Здесь энергия бьет ключом, краски яркие, и жизнь снова полна оптимизма. Стас Флоренцев и Алексей Титов. Утреннее шоу «Шизгара» на Радио «Рокс». Каждое буднее утро с 7 до 10. 88,6 FM или онлайн на Радио «Рокс ЛВ».
4: Партнер шоу «Шизгара» – АЕ-продукты. Большой выбор современной эргономичной офисной мебели.
5: Налетайте, мы тут вторник раздаем.
6: Кстати, «Шизгара» гораздо полезнее, чем кофе, по крайней мере, побочных эффектов меньше. Ну и запасайтесь энергией.
5: 8 часов 4 минуты. Пригодится.

0: Ой, чтоб все сбылось. Хочется верить. Слушай, вот говоря, вообще поздороваться хочется. С добрым утром, уважаемые. Спасибо, что выбрали нас для своей компании, вот этой утренней, вторничной. Меня зовут Стас Лоренцев.
1: А меня Алексей Титов. У нас много интересного, начиная от новостей спорта и заканчивая новостями культуры. И, разумеется, через ситуацию на дорогах, о которой вы нам можете рассказывать по WhatsApp 229-4949.
0: Справимся.
1: Да, да, автомонитор у нас в отпуске на этой неделе, поэтому вся надежда на вас, если что, да. Если увидите что-то
0: все
1: там совсем катастрофическое.
0: Слушай, а насчет вот кончилась война, действительно, это желание каждого человека, чтобы войны не было вообще. Но вот, по моему глубокому убеждению, даже вот если проводится учение, говорить таким загробным голосом по этому делу, знаешь, как по некоторым вот станциям я слышал, вот там реально трэш. Вот чувак таким голосом: «Ау! Тагат, мусу, там, кара». Ну, это жесть. Оно не придает уверенности. То есть чувака задача была успокоить. Вот перемещение техники, дрон летать, типа, спокойно, это все в пределах нормы. Ну, блин, почему для этого нужно было взять артиста Пердыкина, которого...
1: Я тебе скажу, артист сам напугался, сам испугался, когда увидел этот текст, и поэтому не смог справиться со своими эмоциями, и, разумеется, передал слушателям.
0: Я его слепил из того, что было.
1: Слушай, что с нами не происходит?
0: Слушай, а вчера дрон-то летал над городом, и народ сначала так не понял, что за птичка, но потом вот как бы совладали или овладели знаниями.
1: И все стало хорошо. Значит, что касается дня сегодняшнего, давайте посмотрим. 8 сентября, значит, у нас 251 день года, вторник, как вы знаете.
0: И нам нужны какие-то вот эти вехи, какие-то точки отчета, к которым мы приближаемся. До летних каникул следующих мы как-нибудь посчитаем, до зимних и весенних тоже. Не знаем, сколько там дней еще остается, но точно знаем, сколько остается дней до старта осенних каникул. Учитывая то, что у нас каникулы начинаются с понедельника, недельника, а пятница, суббота тоже выходные дни. Короче,
1: нет, суббота, воскресенье,
0: выходные дни. Суббота, когда я говорил, прости. 39 дней, и народ пойдет опять отдыхать. Это я про школьников. До перехода на зимнее время, это происходит в ночь с 24 на 25 октября, 46 дней, и 114 дней, и придет к вам добрый праздник. Новый год, короче говоря.
1: Что касается температур, самая низкая температура 8 сентября была в 22 году, это было 4,9. Градусов выше нуля, слава богу, правда. А самая высокая была 25,5, но этим нас не удивить. Но, согласитесь, купаться, наверное, уже лезть не хочется в этом году. Все-таки уже все, лето точно закончилось.
0: Три нимфы вчера были замечены мной на пляже. Я так вот вечером позволяю себе вот или пробежаться, или пройтись, или на велике прокатиться. Вот ни один мужик вчера в воду не заходил. Три дамы разных возрастов, разных сложений.
1: А волны закончились?
0: Волны закончились. Кончились, да. Нет. Все нормально. То есть, уже? Я думаю, что в воду народ заходит, как ни странно, вот при таких реалиях. Слушай, ну, а вот говоря о том, что у нас с лунным календарем нужно дружить, давай вот расскажи, у нас же есть какие-то другие цифры.
1: Да, у нас есть то, что сегодня 27-й лунный день, и он счастливый. Здесь можно было бы закончить, но есть там, знаете, некоторые нюансы. Значит, день хорош для любой работы.
0: Да хорошо же.
1: И вот не просто так. Знаешь, если лежишь на печи, то он может оказаться несчастливым. А для работы он хорош. Он хорош еще и для посадки и посева, как мы выяснили. Это значит, а зима или то, что надо на зиму посадить, можно начинать. И еще день хорош для общения с людьми старшего поколения. Связан он с водой и морскими путешествиями, поэтому может быть что-то сегодня такое себе организовать. Если не получится, то значит, надо там поискать возможности в санузле.
0: Ой, скажи, пожалуйста, а или так, вот вода, те нимфы, которых я вчера видел на пляже, то есть с водой связано, то есть сегодня может приобщиться к приказу? А где?
1: Я более того скажу тебе, если нимфы морские, то они сами могут быть воплощением этого морского путешествия, и с ними можно проводить время, даже не обязательно на море.
0: Да, просто с ними можно.
1: С ними можно.
0: Ну, хорошо. Да.
1: А, значит, еще рекомендуется медитировать.
0: Подожди, почему? Ты только что сказал, что работа любая, вот чувак лежит, вот ты говоришь, на печи, а он, может, медитирует так.
1: Медитация — это не работа. Но да, тогда астрологи рекомендуют
0: медитировать. Ты ему хочешь замечание, а что ты, он говорит, я медитирую.
1: А я медитирую. Почему надо медитировать сегодня? Потому что в этот день возможно интуитивное прозрение.
0: Хорошо, а если чувак не на печи лежит, а он просто такой сидит расслабленный, а вы говорите, что вы здесь вот выпиваете? А он поворачивается и говорит... А я медитирую, что ли? Он говорит, та же фигня.
1: А я медик.
0: А я медик, да.
1: Хотел сказать. Значит, ну вот, по сути, это и все. Еще как бы астрологи добавляют, что надо сегодня как можно меньше смотреться в зеркало. Зеркала дальнего, вот этого, заднего вида.
0: Заднего вида.
1: Да,
0: это
1: они,
0: можно, а
1: они,
0: вот...
1: Да, не, они исключение.
0: В общем, не рассматривать себя любимого или себя любимую. Ну и, знаешь, в категории есть людей, которые не только себя рассматривают любимую, они еще и в день там по 24 фотографии выкладывают себя любимую.
1: И это можно делать только если вы в офисе, в который вы пришли, как счастливый вот человек. Почему? Потому что Шизгары выходят при поддержке компании АИ-продукты. АИ-продукты предлагают решения для офиса, которые не просто позволяют организовать рабочее место, а сделать так, чтобы люди шли в офис с удовольствием и с удовольствием в него возвращались.
0: Например, в открытом офисе звук распространяется практически всюду. Разговоры коллег, шуп, телефонные звонки, онлайн-встречи. Все это становится частью общего звукового фона.
1: Раздражает. Иногда ужасно.
0: Акустические панели помогут поглотить звук, снижают уровень шума, перегородки между рабочими местами уменьшат не только шумное количество визуальных отвлекающих факторов. Чего вы тут маячите передо мной? Медитируете, что ли? В результате сотрудники будут защищены от стресса и от выгорания.
1: Ну и, конечно, правильно организованное рабочее место не решит все причины проблем, но оно может убрать часть ненужных раздражителей и сделать рабочий день, по крайней мере, спокойнее.
0: Итак, от эргономичных рабочих мест, акустических кабин до оборудования складов, производственных помещений, других рабочих пространств, АИ-продукты ЛВ или все вопросы по номеру телефона 67625272.
2: Партнер шоу «Шизгара» АЕ-продукты. «Шизгара». Здесь начинается нормальный день.

0: Так, ансамбль песни и пляски, спасибо. Сейчас у нас, значит, опять дяди будут рассказывать что-то полезное.
1: Дяди, это мы, в смысле,
0: друг для друга расскажем. Сказал же, сегодня нужно прислушиваться к тому, что старшие говорят, а у нас же какая-то часть...
1: Я вспоминаю, как выглядит вот князь, собственно говоря, который сейчас выступает. Я бы сказал, что он, в общем, выглядит как старший.
0: Там такой... Положено. Пароли ему так положено. Пароли его, да, поэтому пароли положено. Меня зовут Стас Флоренцев.
1: Меня Алексей Титов. Посмотрим, что мы сегодня можем с вами отметить.
0: Ну, давайте Международный день солидарности не простых людей, а журналистов. Журналисты — это особая каста людей, которые делают вид, что они такие там доступные и там позитивные, а на самом деле они решают свои большие задачи, которые подчас связаны в наших реалиях, связаны с тем, насколько хорошо им платят за это дело.
1: Да, ну а мы бы хотели, разумеется, чтобы как можно больше журналистов были действительно солидарны друг с другом и рассказывали нам что-нибудь честное, полезное, правильное и... правдивое.
0: Знаешь, одно время в Риге один журналист работал. Причем я долго удивлялся вообще, как так у него проскакивало, что его не увольняли. То есть у него псевдоним был связан с неким месяцем года. Вот, и он приходил, допустим, ему нужно написать про какой-то концерт. Человек приходил, просто-напросто доставал диктофон, подходил к звукорежиссеру и говорит: «Здравствуйте, вот, меня Дима зовут, скажите, а вот у вас в концерте что будет?» Он говорит: «Ну, это елы-палы, это выйдет, тот придет, та споет, потом придет, спасибо». Чувак шел, потом писал феерический концерт. Когда на второй песне певица там снимает... Я вот думаю, а когда-нибудь будет, найдется нормальный чувак, который возьмет его просто разведет. И вот когда там, значит, выносят 10 кур, у которых обезглавливают прямо на сцене, и там солистка пьет кровь и все такое прочее. И я уверен, он бы написал про это дело.
1: Ну, слушай, может, у него был такой метод работы, в конце концов. Если его не поймали за руку, значит, у него, в принципе, вот это интервью со звукорежиссером совпадало с тем, что в итоге потом и было. То есть люди читали и говорят: да, было именно так.
0: Мы именно это хотели, если не увидеть, то хотя бы услышать.
1: Да, ну а празднуется он 8 сентября, это день журналистов, потому что это день, в общем, казни Юлиуса Фучика в Германии. Случилось это 8 сентября 1943 года. И решили эту дату вот как бы так оставить, как такой, знаешь, гордость и эталон.
0: Согласен, тут уже не пошутишь после этого. Давай тогда что-нибудь серьезненькое давай.
1: Давай, Международный день грамотности, куда уж серьезненькое, серьезнее. ЮНЕСКО решила отмечать Международный день грамотности именно 8 сентября, вспомнив о том, что огромное количество детей и взрослых имеет так называемые ограниченные навыки в области грамотности.
0: Ну, огромное это сколько?
1: Огромное это, по подсчетам ЮНЕСКО, на 25-й год 739 миллионов взрослых и детей. На самом деле, я думаю, что цифра занижена, потому что вот дальше смотрим. Примерно 272 миллиона детей и подростков не посещают школу. И это тоже заниженная цифра, потому что в одной Индии 1,5 миллиарда, и я уверен, что там гораздо больше не посещают школу. И они хотели бы, но у них возможности нет. Поэтому как счастливы те дети, которые сейчас едут в школу, потому что у них есть такая возможность, а они почему-то еще и думают... Как
0: что
1: бы,
0: там, они несчастны.
1: Как бы, да, как бы с этого урока там как-то сочкануть. Другого урока.
0: Это да.
1: Цените возможность.
0: Цените. И, кстати, вот иногда в Шизгаре прислушивайтесь к тому, что происходит тогда поутру, и тогда какие-то полезные вещи для вас два дяди расскажут, которыми можно блеснуть перед учителями, не знаю, физики, истории.
1: Вот, например.
0: Например.
1: Вот, например, сегодня так называемый день амперсанда. Амперсанд, если что, это вот это значок «and», который соединяет какие-нибудь там Джонсон энд Джонсон или, ну, кто-нибудь еще.
0: Лигатурой решил блеснуть.
1: Значит, да, как ни странно, энд не имеет, несмотря на то, что он рисуется почти как буква S, никакого он отношения к букве S не имеет, а имеет отношение к сдвинутым до нельзя буквам E и T.
0: Ну, И.
1: И на латыни, которая звучит как «эт». И вот они эти буквочки сдвигали. Но этот день празднуют отнюдь не лингвисты, день амперсанда. На самом деле придумали это дизайнеры. Потому что с помощью вот этой вот кракозябры можно было там взять и сделать какой-нибудь там заголовок интересней, какую-нибудь вывеску красивее, ну и так далее.
0: Представляете, до какого? 19 века этот символ официально считался вообще 27-й буквой английского алфавита. То есть, опять-таки, Учительница английского языка, можно сказать. А вы знаете, что был-то 27?
1: А сколько? Да-да-да.
0: Она говорит,
1: why? Ну, а нам ценен этот праздник, потому что это день, который воплощает в себе сотрудничество и связи чего-то, вот как бы соединение. Что нам может быть ближе?
0: Ну, и те соединились с вами в очередной момент. В Риге 8 часов 22 минуты. Не только о праздниках, конечно, пойдет речь в Шизгаре, но о многих других полезных вещах.
2: Шизгара. Твое лучшее утро.

Один говорил, наша жизнь это поезд, другой говорил, перрон. Один утверждал, на пути нашем чисто, другой возражал, не до жиру. Один говорил, мол, мы машинисты, другой говорил, пассажир. Один говорил, нам свобода награда, мы поезд куда надо ведем. Другой говорил.

Второй отвечал, что поезд проедет лишь там, где проложен путь. И оба сошли где-то под Таганрогом среди бескрайних полей.

0: Ларенцев и Алексей Титов. Шоу «Шизгара».
1: Сейчас все будет по-настоящему.
2: Смотрите, сейчас будем вспоминать всех рожденных в этот день. Не всех, ну, знаковых для нас, во всяком случае, с Алексеем людей. Ну, а если так получилось, что вы родились именно 8 сентября, то есть ваш праздник начинается с чего? Вы включаете там радиоприемник, а тут с утра по радио только и говорят, вот эти люди прекрасные, вот эти девы, вот этот
3: это знак. Это не про вас.
2: Вот, это, вот такой знак зодиака, фантастический совершенно. Какие люди, какие люди. У меня прабабушка родилась, представляешь, вот 8
3: поздравляю.
2: Сентября, да, и было.
3: И прабабушку, и тебя.
2: Ну, прабабушка-то уже туда-то.
3: Тебя с прабабушкой.
2: Да, подожди, а получается, если она 91-го года рождения, то обалдеть, ей 135 лет бы да, сегодня было. Давайте Александра Никама вспомним, английского богослова и философа, ну и еще одного английского человека, который родился с Александром Никамом в один день, малоизвестный Ричард Львиное Сердце. Да я шучу, конечно, наоборот нужно было заниматься.
3: Однажды испанские друзья рассказывали мне, про какого известного английского деятеля, называя его Рикардо. В общем, потребовалось какое-то времени, чтобы понять, что Рикардо Корасон де Леон — это и есть как бы Ричард Львиное Сердце. Все называют его по-разному, все знают, что был такой действительно очень-очень важный исторический персонаж.
2: Ну, видишь, как Абба пела про Фернандо, а могли бы петь Рикардо. Рикардо.
3: Перепрыгнем сразу несколько веков. В 1812 году родилась Наталья Николаевна Гончарова. Та самая, которая была Пушкина, а потом Ланская. Ну, и из-за которой весь сыр-бор в отношениях Пушкина и Дантеса.
2: Вообще, многодетная мать на самом деле была. На тот момент, когда вот у Пушкина за Дантесом это все произошло, они всего лишь... Гончарова и Пушкин были в законном браке 6 лет. 4 детей за это время. 4. Девушка выходила замуж за него в 31-м году. Она родилась
3: в 12-м.
2: 19 лет.
3: Да.
2: А Пушкину
3: так
2: было...
3: Так было положено.
2: А Пушкину было на 13 лет больше.
3: Ну, так было положено.
2: Так было положено. Вот, да.
3: Ты знаешь, что Пушкин был невысокого роста, как мы знаем, поэтому если бы он еще был ровесником или, там, не дай бог, младше, то это было бы совсем смешно. Но, с другой стороны,
2: заслуженный человек,
3: мужчина мог претендовать гордость на руку там, такой дамы, как Наталья Гончарова, только если он состоялся. Я бы сказал, потому что писаная она красавица была, и даже Николай I, говорят, на нее заглядывался.
2: Слушай, знаешь, для полной гармонии что нужно? Сказал про поэта, давай говори про композитора тогда уже сразу.
3: Каких чешских композиторов вы знаете?
2: Сметана.
3: Сметана и Дворжик. Сметану знают, потому что смешно, а Дворжик и для компании. Так вот, сегодня день рождения у Антонина Дворжика.
2: Всех поклонников классики и всех чехов поздравляем с этим важным днем. Теперь поговорим о людях киношных. Людмила Целиковская, там «Серза четырех», «Воздушный извозчик», песни и песни из этого фильма все помним. Ну и Целиковскую, конечно, любим.
3: Да, еще Александр Грабе, актер, педагог и вообще любимый артист, тоже родился в этот день, в далеком 1920 году.
2: Кстати, многие звезды кинематографа, такого англо-говорящего, франко-говорящего, для нас говорили, в том числе и голосом Александра Грава.
3: Немножко более высоких материй. Расул Гамзатов, аварский поэт, писатель и общественный деятель, родился в этот день. И

0: И родился Серджио Пининфорино, итальянский автомобильный дизайнер, собственно говоря, автор, создатель и начальник дизайнерского бюро Пининфорино, которое приложило руку к автомобилям разных марок. И если это автомобиль, который вышел из-под пера, я бы сказал, Пининфорино, то это, разумеется, такой дополнительный знак качества.
1: Эй, глава целого киношного и театрального клана 80 лет назад появился в этот день. Михаил Агранович — это кинооператор, режиссер, педагог. Мы очень редко говорим про операторов, но Михаил Агранович, он снял и «Трын траву», и любимую там всеми нами комедию «Из детства ищите женщину», и «Срок давности», и «Падение кондора». И потом, как режиссер, он снимал фильм с Янковским под названием «Приходи на меня посмотреть». Ну, и это еще и папа Алексея Аграновича.
0: Плох тот оператор, который не хочет стать режиссером. Ты смотришь постоянно в этот видоискатель, а над тобой кто-то там решает, хорошо это, плохо, и куда тебе вообще смотреть. Потом ты думаешь, да нет, я лучше сам буду на этом месте. Значит, список киногероев был бы неполный, если бы мы не вспомнили Дэвида Аркетта и Мартина Фримена. Дэвид Аркетт, понятно, кто, а Мартин Фримен
1: вообще понятно. Он лауреат премии Эмми, на минуточку.
0: Да. И остались у нас героев рок-н-ролла. Да, или еще какие-то есть
1: рок-н-ролли. Да, нормально.
0: Смотрите, Бенджамин Ор, это басист из группы Cars. Хоть она к рок-н-роллу напрямую не имеет никакого отношения, но, наверное, многих вдохновляла. Девушка, известная как Алиша Мур, по псевдониму Пин.
1: Поэтому все розовое сегодня могут одевать не только маленькие девочки, но и поклонники музыки тоже. С днем рождения вас, уважаемые рожденные 8 сентября.
2: Шизгара. Теперь нам с этим жить. Партнер шоу «Шизгара» АЕ.

0: Радио Рокс. Реклама.
1: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер один весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga и ювелирная фабрика номер один. Роскошь, которую хочется купить.
2: International House Riga Sattva. Уже 30 лет изучаем языки.
3: Качественно, профессионально, интересно. Десятка на экзамене – это реально.
2: Приходите, будет классно. See you soon at International House Riga Sattva.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
0: Радио Рокс. Погода.
5: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии незначительная облачность с прояснениями. Местами возможны кратковременные дожди, вероятность осадков возрастет вечером. В течение дня будет дуть слабый или умеренно сильный южный юго-западный ветер, порывы которого достигнут 9-14 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге переменная облачность. До вечера осадков не ожидается. В течение дня усилится южный юго-западный ветер порывами до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
0: Шискара. Решим все, кроме погоды.

0: хорошо.
1: Но вы понимаете, что это не пропаганда алкогольных напитков.
2: Да это просто, опять-таки, как все лодку-то у Магеллана вспоминали, Вика называлась, да, Виктория. А это Маргарита, вот уже тоже Маргарита. Вот. Как назвали, так и поплывет. Нас назвали Шизгара, я Стас Флоренцев.
1: Я Алексей Титов. У нас в это время обычно история, связанная с каким-то изобретением, которое изменило нашу жизнь в корне.
2: Хотите, вам про Кью расскажу историю? Нет, в другой раз. Про Хью тоже в другой раз.
1: Про Фью.
2: Про Фью тоже в другой раз. Дрю тогда сегодня. Дрю, да.
1: В 1930 году сотрудник компании 3M Ричард Дрю отправил на тестирование клиенту опытный образец изобретенной им клейкой ленты, которую потом стали называть скотч.
2: Видите, как сказали, мы не пропагандируем алкоголь, потому что понимаем, что это вредно в больших количествах. Тут Шато Марго с одной стороны, тут люди про скотч начинают рассказывать, и тут говорят, нет, стопэ, это другой скотч, который клейкий, который...
1: И тогда еще названия этого даже не было. А компания была, и называлась она 3M. Вот сейчас кого спроси, я скажу, что 3M это компания, которая занимается канцелярскими товарами.
2: Правда я же? Сказал бы, если 3M это Мавроди, МММ.
1: А, нет, ну 3M, когда вот троечки, не просто МММ, а 3M в кавычках.
2: А, 3M.
1: Да, окей, так, окей. Понятное дело, канцелярские продукты и прочее. А на самом деле это Minnesota Mining and Manufacturing. То есть как бы майнинг это что-то там шахтерское дело, да, и производство какое-то. То есть большая компания, которая занималась совсем не канцелярскими продуктами. Просто в 25-м году вот этот вот Ричард Дрю пришел, принес новую шкурку, образец новой шкурки наждачной, для того, чтобы шлифовать автомобили. Посмотрел, как маляры работают, и понял, что когда они красят какой-то стык разными цветами, а тогда было модно использовать разные цвета, которые должны были не то, что там перетекать.
2: А, стопэ, я понял, что маляр, который не домой к нему пришел, а он в автомастерскую.
1: В автомастерскую, ага, конечно, да, понял, да. Именно шлифовать поверхность. Ну и посмотрел, говорит, что у вас как бы эти границы получаются неровные. Они говорят, ну вот так вот, говорит, я что-нибудь придумаю, и мы с нашей компанией вам что-нибудь предложим. Ну, а на самом деле колдовал-колдовал, придумал, что идея должна заключаться в том, что это полоска бумаги, которая смазана клеем, принес, значит, наклеили, он говорит, значит, теперь вот склеивай там, где шов, и все получается аккуратно, ровная граница будет. Но клея было мало, все эти полосочки скукожились, значит, маляры были страшно недовольны и сказали, Дрю, ты скажи своему этому, значит, шотландскому начальству, чтобы больше клея мазали, тогда все будет нормально держаться. Причем мы не уверены, что шотландцы были действительно начальниками в 3M, просто тогда было как-то вот это означало, по идее,
2: синоним скупости какой-то.
1: Скупости,
2: ага, да. То есть они бросили это в проброс. Но у Ричарда было прекрасное сердце, в отличие от Ричарда львиное сердце, который родился сегодня, как мы помним сегодня. Слушай, это опять-таки получается этого Ричарда, которого к шотландским боссам отправили, он тоже Рикардо?
1: Ну, да.
2: Ну, по сути дела, да. Сколько лет этот добрый Ричард усовершенствовался?
1: Значит, 5 лет у него ушло на весь этот процесс. Раз в 30-м году он принес вот настоящую пленку. И в 30-м году он как раз продемонстрировал ту ленту, которую те же маляри сказали, ну, давай свою шотландскую ленту, посмотрим, как она работает. Ну, и 3M, кстати, не обиделась совсем на все эти...
2: Ну, связи свои.
1: Связи с шотландцами, да. И решили, что... вот этого шотландского персонажа вообще надо использовать в рекламной кампании, поэтому появился такой Скотти МакТейл, МакТейп, извините,
2: МакТейп,
1: который, ну, МакТейп, потому что тейп, пленка клеящая, да, он в Килте был, рекламировал, ну, и теперь мы знаем, что скотч это не только виски, но и клеящая лента, благодаря вот этой этому синониму скупости, и компанию 3M знаем как ведущего производителя канцелярских продуктов.
2: Ну, представляете, ваш офис одним скотчем, конечно, не ограничится, Шизгар-то выходит при поддержке компании АЭ-продукты предлагают решение для офиса, которое не просто позволит организовать рабочее место, а сделать так, чтобы люди шли в офис с удовольствием.
1: Ну, а начать можно с самых простых вещей. Ну, например, проверить, как у вас настроено кресло, правильно расположить монитор, там, подобрать те вещи, которыми часто пользуетесь, чтобы до них можно было дотянуться, и обратить внимание еще на собственные привычки. Вот когда вы последний раз вставали и делали, мы устали, мы писали,
2: пальчики.
1: Наши пальчики устали, или делали там какую-то разминку. вот еще есть привычки там общения какого-то. Обращаете ли вы на это? Потому что хорошая рабочая среда не обязательно начинается с большой перестройки офиса.
2: А и продукты помогут оценить рабочее пространство. От эргономических рабочих мест, акустических кабин вам предлагают, до грамотного зонирования офиса, оборудования складов, производственных помещений и других рабочих пространств. Вся информация iProducty.lv пишется как бы «Ай, какие продукты?» iProducty.lv. Вопросы по телефону, ответы там же. 67-625-272.
0: Шискара. Твое лучшее утро начинается здесь. Партнер шоу «Шизгара» АЕ-продукты.

0: Радио Рокс. Реклама.
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фироли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фироли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фироли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом, счастливый дом.
4: Ražotnē un noliktavā katrai kustībai ir nozīme. AJ produkti izprot procesus un pielāgotiem intensīvai profesionālai lietošanai radītu aprīkojumu. Darba galdus, industriālos krēslus, skapjus, plauktu sistēmas un ratiņus. Mūsu risinājumi palīdz uzturēt kārtību, uzlabot darba plūsmu un padarīt ikdienas darbu ērtāku un efektīvāku. No plānošanas līdz profesionālai uzstādīšanai. Vairāk AJ produkti.lv.
0: Radio Rocks.

0: Рижским заливом 9 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Подростки все чаще связывают школу с эмоциональной нагрузкой. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Общество «Латвийская сеть благополучия детей» сравнило данные, проведенных в 2017 и 2024 годах опросов, чтобы выяснить, как за 7 лет изменилось благополучие подростков в возрасте от 13 до 17 лет. Положительным является то, что 96% подростков обеспечены основными потребностями – едой, одеждой и школьными принадлежностями. 9 лет назад карманных денег хватало 73% опрошенных. Теперь уже 80% могут сказать, что довольны количеством карманных денег. Почти 90% молодых людей хорошо себя чувствуют у себя дома. Исследование показало, что значительно выросла доля подростков, которые часто или постоянно испытывают страх. В 2017 году таких молодых людей было всего 13%, а теперь уже более половины. Молодые люди также испытывают эмоциональную усталость. Число таких подростков выросло на 7 процентных пунктов до 67%. Доля подростков, сталкивающихся с травлей со стороны сверстников, выросла с 8 до 15%. В 2024 году только 46% подростков указали, что им нравится ходить в школу. Ранее в школу с удовольствием ходили почти 60% молодых людей. В свою очередь, младших школьников опросили в рамках международного исследования благополучия детей «Мир детей». Латвия в этом международном исследовании участвовала впервые. Выяснилось, что средний показатель субъективного благополучия учеников начальных классов составляет 8,7 пункта из 10. 71% детей показывают высокий уровень субъективного благополучия. 2/3 детей этого возраста в Латвии оценивают свою жизнь в целом как очень счастливую. В то же время уже в возрасте начальных классов часть детей испытывают эмоциональную нагрузку. 31% детей испытывают сильную усталость, 13% – сильное беспокойство. Значительное большинство, или 76% учеников младших классов, согласны с тем, что учителя им помогут, если в школе возникнет проблема. Однако менее половины, или 46%, отмечают, что им нравится ходить в школу. Особенно тревожны данные об отношениях со сверстниками. Почти 80% учеников начальных классов за последний месяц столкнулись хотя бы с одной ситуацией травли в школе. И почти каждый второй хотя бы с одним случаем кибертравли. Чаще всего дети сталкивались с обзываниями. Случаи мобинга не одинаково распространены во всех группах детей. Более высокие показатели выявлены среди детей с инвалидностью или физическими и психическими ограничениями, детей с более низким уровнем материального благополучия и детей, находящихся в более сложных семейных обстоятельствах, а также среди детей, которые дома общаются не только на латышском языке. Хорошая новость заключается в том, что семья и дом являются одними из самых высоко оцениваемых детьми сфер жизни. 82% детей полностью согласны с тем, что дома они чувствуют себя в безопасности и получают заботу. Однако, как минимум одному из 5 детей часто или постоянно приходится беспокоиться о финансовой ситуации в семье. Более низкие показатели материального благополучия чаще наблюдаются среди детей из семей с одним родителем, среди детей с инвалидностью или другими физическими или психическими ограничениями.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии незначительная облачность с прояснениями. Местами возможны кратковременные дожди, вероятность осадков возрастет вечером. В течение дня будет дуть слабый или умеренно сильный южный, юго-западный ветер, порывы которого достигнут 9-14 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
3: Насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте. Лактофлорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лактофлорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лактофлорене. Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
4: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
5: Когда утро превращается в испытание... Будильник звучит как злодей, и крепкий кофе не помогает проснуться. Включай «Шизгару». Здесь энергия бьет ключом, краски яркие, и жизнь снова полна оптимизма. Стас Флоренцев и Алексей Титов. Утреннее шоу «Шизгара» на Радио Рокс. Каждое буднее утро с 7 до 10. 88,6 FM или онлайн на Радио Рокс ЛВ.
6: Партнер шоу «Шизгара» – АЕ-продукты. Большой выбор современной эргономичной офисной мебели.
7: Помнишь, вчера рассказывал, что источник этот сероводородный в Кемере захлебнулся от потоков воды, которые поднялись. Так вот, наш источник не заглушить, не заткнешь.
8: Вперед навстречу вторнику вашей мечты.
7: 9,5 минут, если что.
8: Доброе утро.

0: Точно, спрячет.
1: Да, а мы найдем.
0: Скоро, кстати.
1: Думаешь,
0: почему, что? Почему скоро? Потому что до Нового года 114 дней, а до осени уже, ну, я имею в виду не до осени календарной, а до осени настоящей, уже остались какие-то считанные дни. Я думаю, скоро листья будут желтыми, температуры холодными, ну и резина зимняя.
1: Температуры низкими будут, а не холодными.
0: Погоды, будут. Я хорошо скажу, погоды будут холодными.
1: Холодными, да.
0: А резина не летняя.
1: Это тебя Пушкин не отпускает вот до сих пор.
0: Наталья Гончарова.
1: Гончарова, вспомни день рождения, и все. Это Шизгара, это Радио Рокс из Риги. Меня зовут Стас Флоренцев.
0: А меня Алексей Титов. Сегодня у нас 8 сентября, 251 день года.
1: Предупреждаем, если по каким-то причинам вам нужно покинуть Ригу, ну, на какое-то время, допустим, опять-таки нельзя лишать себя возможности получать эту вот инъекцию бодрости и доброты с утра пораньше, да и весь контент Радио Рокс. Все, что нужно, если у вас есть под рукой интернет, а он зачем под рукой? Главное, что есть интернет в вашем гаджете. Набираем radiorocks.lv, и вот мы с вами. Что касательно этого лунного календаря, что у нас сегодня 27?
0: 27-й лунный день счастлив для всего, особенно хорош для любой работы, для посадки и посева, и для общения с людьми старшего поколения. А еще в этот день есть возможность получения сокровенных знаний, если постараться. Поэтому астрологи рекомендуют медитировать, так как в этот день возможно интуитивное прозрение. А еще такой совет: в 27-й лунный день следует как можно меньше смотреться в зеркало.
1: Okay.
0: А лучше обойтись вообще без него.
1: Ну, ты там сказал, что сам день связан с водой и морскими всякими такими вариациями. Ну. Я же рассказывал, я вчера, например, приобщился к прекрасному, очередной раз прогулялся вечером по... Ну, пройтись-то нужно, намотать свою там какую-то семерочку. Смотрю, значит, в воду заходят, не просто заходят, далеко заходят, там смело дамы в разных точках, вот по побережью это было.
0: То есть не три нимфы сразу?
1: Они там с разбросом были, ага. И временным, и, ага. И возрастным, так получилось. Так. Ну, вы прекрасны. Ни один мужик не подошел. Зато были чибисы, замечены мной. Птичка на тонких ножках, с тонким-тонким таким деликатным вот этим...
0: Всегда ее путал с вальдшнепом.
1: Ну, а может, это вальдшнеп был?
0: Нет, скорее всего, чибис.
1: Чибис.
0: Я был опознан в нем чибис.
1: Ну, мне показалось. Представляешь, он был одинокий. Я с детства сразу вспомнил песню «У дороги Чибис».
0: И сказку про серую шейку.
1: Именно. Ну, он так вальяжно с утками общался, типа, ну, я ж свой. Я думаю, так утки-то я знаю откуда. Они потом вот туда на пруд прилетят. Они же там будут всю зиму там счастливо чихать там. А ты-то, дурачок, тебе же своим надо прибиваться.
0: А он может думать, что он утка. Понимаешь, и тогда никаких проблем нет, все решено.
1: Но где же он перезимует-то такое?
0: С утками?
1: Так утки в воду залезут в какой-то.
0: Если он ест, конечно, то что утки
1: нет,
0: едят?
1: Нет, ты же
0: он, скорее
1: биолог.
0: Всего, ему нужны жучки-паучки.
1: Жучки-паучки, а где он? Вот переживал. Слушай, я вчера с полетами, то, что связано, понятно, дрон, который там над Ригой полетел, правда, предупредили всех, будьте спокойны, это мы. Ну, там, на некоторых радиостанциях вот такое прошло, предупредили, бодрость это не прибавило. Вот, значит, чибиса я видел. А третья летающая, с чем я вчера столкнулся, фига себе называется. Засовываю я, Алексей, руку в карман шортов.
0: И что у тебя там летает?
1: И меня кусает оса, которая спряталась в карман. Я думаю, блин, оса, как, почему? Представляешь, залетела
0: вот так
1: в
0: вот
1: дом,
0: никогда не знаешь, где
1: туда.
0: Себя кто укусит.
1: Так,
0: в собственном кармане укусили, это называется.
1: Вот.
0: Да. Подожди, так и что, и быстро прошло?
1: Ну
0: а как она туда зап... Как ты
1: вот,
0: вообще...
1: вот,
0: почему
1: вот...
0: ты не примеряешь карманы?
1: Представляешь, теперь у меня будет мания, я должен все карманы каждого там предмета одежды, что ли, а вот они себя так ведут, вот эти веселые осы по осени. Ну, слушай, что мы все там про прогулки, надо про работу поговорить.
0: Давай про работу.
1: С нами же компания, которая обеспечивает порядок и уют в ваших офисах, а это АЕ-продукты.
0: АЕ-продукты предлагают решения для офиса, которые позволят не просто организовать вот это ваше рабочее место, а ответить на главный вопрос: как сделать так, чтобы люди в офис шли с удовольствием? Причем это можно сделать без какого-то там ремонта глобального и больших затрат.
1: Ну, главное начать не с вопроса о новой мебели, а с вопроса, а что поможет вообще коллективу чувствовать себя комфортнее, эффективнее работать, с большим удовольствием. И именно с такого подхода и начинается хорошо организованная рабочая среда вместе с АЕ-продукты.
0: АЕ-продукты помогают оценить рабочее пространство, подобрать решение именно под потребности этого пространства, этого офиса. От эргономичных рабочих мест, акустических кабин, грамотного зонирования офиса до оборудования складов, производственных помещений и других рабочих пространств. пространстве. Ну,
1: ай, какая красота! iProducty.lv – это в интернете. Все вопросы по телефону 67-625-272.
2: Партнер шоу «Шизгара» – АЕ-продукты. «Шизгара» – твое лучшее утро начинается здесь.

0: сам не напишешь, никто за тебя не напишет.
1: Ну и сам не отпразднуешь, пока тебе не подскажут добрые люди на частоте 88.6. Итак, сегодня, 8 сентября, что...
2: Флоренцев и Алексей Титов. Шоу «Шизгара». По будням с 7 до 10 утра на Радио Рокс.
1: Сразу вспоминаешь свою учительницу русского языка и литературы, одну, вторую, третью, и спасибо им за то, что пытались вложить и вложили. Сегодня Международный день грамотности. Самые такие, не знаю, оговорки, описки, которые вот вспоминаешь смешные, там, работа над ошибрами, вот я очень часто писал. Потом...
0: Описки, это хорошо. Оговорки, это еще лучше в день грамотности вспоминать. Так можно праздновать, собственно говоря.
1: Абсолютно. Я помню, как человек у нас очень долго писал слово со словарем, слитно. Да. Я там и, знаешь, потом, когда уже там английский знаю со словарем, вот это все как положено. Потом я, по-моему, рассказывал, когда парень в институте гражданской авиации, а ты прекрасно понимаешь, что есть поток иностранных языков, там у тебя идет английский, немецкий, другого не дано было тогда. И немецкий, он был не такой востребованный, английского было больше, но на английский поток шли те люди, которые думали, что они хотя бы что-то в то время знают на английском языке. И помню, чувак, ему повезло, он, не знаю, там... Два месяца, наверное. Понимаешь, ты попадаешь в вот, английский, по-моему, шел один раз в неделю, мне так казалось. И то, что тебя преподаватель в первые там 4 недели на обратную связь вызовет, поговорить там, do you speak English?
0: Маловероятно.
1: Yes, I do, маловероятно. И вот уже там происходит тот самый момент, когда hello, my friend, my mother is teacher, my father is engineer. Ну вот все, все как положено. И она ему дает какой-то топик читать, он читает, читает, читает, она долго слушала, потом говорит, извините, а вы какой язык изучали? Он говорит, иностранный. И как бы он от чистого сердца вот был уверен о том, что он как бы что-то знает.
0: А у меня девочка была в начальной школе, звали ее Таня. Она как-то, когда мы там в классе в первом, втором читали какие-то рассказы из букваря или там, не знаю, что, книжки по чтению вслух, читала про какого-то зайца, который... В общем, какая-то была сказка про зайца, но там была фраза, которую заяц говорит всем остальным зверям, которые собрались на опушке, а он им говорит: «Эх, вы трусы!» Но Таня прочитала с ударением на первый слог.
1: Бывает.
0: Все хохотали, но самое главное, что до 10 класса ей это не забыли и всегда норовили как бы вспомнить. «А, Таня, эх, вы трусы!»
1: Слушай, а насчет ударения не туда. Элиас, кто в него только не играл, ну, из тех людей, которых я знаю, таких нету. И помню, когда он мега был популярен, там, условно, лет 15 назад, мы где-то там в горах играли с ребятами, которые выросли уже в Германии, потому что их родители когда-то уехали туда. Они в немецкоговорящей среде, но дома разговаривают на русском. И вот они говорят: «Ой, Элиас, давай, будем играть». И представляешь, один парень другому говорит, ну, правило Элиаса для тех, мало ли кто вот сейчас не слышит, то есть ты должен объяснить значение написанного слова или сочетания в карточке, не используя при этом однокоренные слова, какой-то ассоциативный ряд должен быть. И он смотрит ему в глаза и говорит: «Ну, давай, это ж песня, вот, горький осадок, а этого не надо». Он говорит: «Сахара». Правильно, говорю, подожди, там не может быть написано слово «сахара», ты должен сказать в той форме, в которой написано, то есть должен быть слово «сахар», ну, по правилам. Ага. Он говорит: «Нет, там «сахара» написано». И мы понимаем, что чувак объяснял слово «Сахара». Это твой достойный ответ, Тани Трусы.
0: Да.
1: Слушай, ну...
0: Надо сказать для, ну, как бы формы хотя бы, что ЮНЕСКО организовал Международный день грамотности, посчитал, что в мире проживает всего 739 миллионов взрослых. Мы считаем со Стасом, что и гораздо больше миллионов неграмотных людей, к сожалению, потому что, ну...
1: То есть неграмотных взрослых, не просто...
0: Неграмотных взрослых, да. Ну и четверть из 10 детей не достигают минимальных уровней владения навыками чтения и счета. Подумайте, вот это уже похоже на истину, да? Четверо из 10 детей, которые сейчас населяют планету Земля, они не особо считают и читают. Ну и примерно 272 миллиона детей не посещают школу, поэтому счастливы должны быть дети, у которых есть такая возможность не прогуливать и не делать уроки.
1: Потому что грамотность — это не банальные слова, это твое будущее, а с другой стороны вообще коммуницировать с человеком. человеком на каких-то понятных человеческих позициях ты можешь только если человек эрудированный, ну как образованный. Потому что вот опять-таки вот давайте пойдем друг другу бошки оторвем там. Ну это вот удел как раз вот того, когда у человека. Хотя нет, есть примеры, когда совсем все наоборот.
0: Вот, знаете, это когда мы обращаемся к младшим, это грамотность, это залог нормального будущего, а про себя можем сказать, что грамотность – это залог нормального прошлого.
1: Слушайте, хочется передать привет всем тем, кто занимается очень благородным и нужным делом. Сегодня Всемирный день физиотерапии. Ну и бывает ситуация, когда мы все влипаем вот в условия, когда нам нужно вернуть себе себя в той форме, в которой я хочу себя видеть.
0: И тогда мы встаем в очереди к этим физиотерапевтам, к которым не попасть. И это является дополнительным подтверждением того, как ценит мир работу физиотерапевта. Поэтому физиотерапевты вас с профессиональным праздником.
1: Ну и сегодня журналистов заодно, тех приличных журналистов, которые еще помнят, что есть такая позиция, как порядочность, а не только деньги в этой сфере заработка. Международный день солидарности журналистов, он с 58 года в Бухаресте, ну и приурочен он к тому, что когда-то в 43 году, в этот день, в Германии был казнен чехословацкий тогда еще журналист, писатель, антифашист Юлиус Фучик.
0: Очень важный

0: праздник сегодня, ну, как бы не праздник, а, по крайней мере, дата, которую можно использовать в вечернем времяпрепровождении. Сегодня день посиделок на кухне.
1: Вот.
0: Вот такой неформальный праздник. А почему бы и нет, спросите вы? Да почему? Потому что жизнь уже другая. Не обязательно сидеть на кухне, вон сколько там кафе, баров, ресторанов, и люди не собираются дома, не шушукаются на кухне, потому что там можно и распевать, значит, и говорить все, что угодно. Ну и самое главное, что у меня почему-то это связано с тем, что люди сидят там и смолят сигарету за сигаретой, а теперь, в общем, как бы с датчиками дыма на кухне себе такое позволить невозможно, потому что соседи будут стучать и в дверь и еще куда повыше.
1: Согласен. А можно же приурочить посиделки на кухне с вот днем грамотности, то есть сыграть какую-то там настолку. Ну, как бы не обязательно там колдырить-то.
0: Да, вообще по посиделки на кухне это может быть только название, а так можно сидеть где угодно. Просто называть это посиделки на кухне.
1: Отлично, постоял.
0: Знаете, как у англичан, что у нас сегодня на чай, а у нас сегодня на чай кисель с кексом.
1: Выбирай, что у тебя сегодня, стоялки в душе или посиделки на кухне. Выбираем как раз второе. 9.24, впереди у нас, кстати, не водные процедуры, а новости спорта.
2: Шизгара. Твое лучшее утро.

течению оно их принесло на именно холодный стол. Они жили здесь, они жили среди нас, падал.

0: Atpūtas un atpūtas zonas, akustiskie risinājumi un klusuma kabīnes ļauj izvēlēties piemērotāko risinājumu dažādām darba situācijām. AJ produkti palīdz no idejas un plānošanas līdz gatavai darba videi. Iedvesmai apmeklējiet ajprodukti.lv un atklājiet risinājumus labākai darba dienai ikdienā.
1: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживая 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Радио «Рос» 88,6 FM.

0: Кто-то уходит, кто-то убегает, кто-то уплывает, кто-то на велике куда-то. Вы слушаете «Шизгару» из Риги, это Радио Рокс, я Стас Флоренцев.
1: Забыл добавить, что еще кто-то может с шестом на шиповках, и тогда станет понятно, что речь идет о спорте.
0: Алексей Титов.
2: Выше, дальше, громче. О, спорт! Ты рок!
0: Что там у нас в этот день, когда-то Ювентус получил наконец-то свой стадион в 2011 году?
1: Да.
0: Много событий имеет отношение ко вчерашнему вечеру, поэтому давайте порадуемся за нашу Алену Остапенко. Это первая ракетка нашей страны, которая вместе с опытнейшей тайваньской теннисисткой Сэй Шу Уэй уверенно движутся по сетке парного женского US Open. В третьем круге Остапенко и Се разобрались. Сао Чинь Хан, это тоже тайваньская спортсменка, и Мария Джойнт. Причем это уже третья победа пары на нынешнем турнире без единого проигранного сета. Ранее были повержены Дарья Юрак-Шрайбер, Антония Ружич, а затем Мария Бускова и Сара Собесторма. Впереди четвертьфинал. Сегодня поздно вечером Остапенко и Се встречаются с бельгийкой Элизой Мартинс и молодой канадкой Дианой Шнайдер. Ну, короче говоря, те, у кого бессонница, могут этот матч посмотреть. Ставки высоки, победа и до полуфинала тогда останется всего лишь один-единственный шаг. Остапенко уже показала характер, да и ее партнерша добавляет огромный опыт и тонкую игру у сетки. Пятые сеянные турниры идут за титулом, и Нью-Йорк, может быть, вполне услышит еще и какой-нибудь, там, не знаю, несколько будет поводов подумать о нашей стране. Теперь поговорим.

0: Поговорим про футбол. Вчера у нас в стране были сыграны сразу два матча национального первенства. Да? Как ты думаешь, сколько мячей в двух матчах залетело в ворота?
1: Два.
0: Абсолютно. Видишь, как? 1-1 в матче Рига и Даугавпилс. Параллельно играли РФШ и Лепая. Там вообще 0-0. Ну ладно, там это плюсик в карму вратарям обеих команд. А вопросики-то есть к тем, кто полевые игроки. Вообще, зрители, что приходили? А может, сказать, что хотели?
1: Зрители приходили все-таки?
0: Ну, вот я ж, статистики-то нет. Знаешь, я все время... Грустная, может быть, сейчас тема такая для кого-то. Я недавно имел честь общаться с известным футболистом и тренером Александром Хацкевичем. Человек тренировал «Динамо Киев» долгие годы. И вот сейчас вот в Украине, где, понятное дело, сейчас ситуация мега неспортивная, но, тем не менее, чемпионат страны продолжается. Как думаешь, на матче футбольного клуба «Житомир», который тренирует Саша Хацкевич, какое количество людей собирается?
1: Больше, чем на матче
0: РФШ. Они не имеют права пускать больше 5200 человек, потому что убежище на стадионе рассчитано на такое. Говорит, и 5200 приходят на каждый матч. В условиях наших реалий это примерно количество зрителей на несколько туров нашего футбольного первенства. Ну вот, как бы, что имеем, то имеем. Давайте поговорим теперь о футболе, на который ходят, на котором поют. Салах, это ж кумир трибун Трабзонспора. Помнишь, мы говорили про то, что в связи с рождением ребенка ему нужно было в Англию по делу слетать за подвесками.
1: Да, пропустил. Пропустил.
0: Нет, не пропустил. Приехал и все. Там, и просто вчера не успел про это сказать. Слетал, вернулся и забил, и сделал ассист в игре с Гончел-Берлиги. И теперь у него 4-1 по схеме гол плюс пас. И вот когда на 14-й минуте он вот этот свой гол забивает, я посмотрел, что не просто торсида вот эта вся, которая за воротами, поднимается весь стадион и поет оды Салаху. Это, конечно, вот ради такого хочется смотреть футбол. Теперь что? Про хоккей, согласно календарю матчей, который вчера был опубликован Международной Федерацией Хоккея, мужская сборная страны начнет чемпионат мира следующего года. 14 мая, любим мы это.
1: Время.
0: Да-да-да. Матч первый против финнов, потом следующая игра со Швецией, далее наши хоккеисты сыграют со Швейцарией. Слушай, такие первые три игры, одна круче другой. 21-го матч с Украиной, днем позже в то же время встретится с хозяевами турнира, если кто не в курсе, это Германия. Ну и предпоследний матч это Словения. Так, тут можно выдыхать, но хочется верить. Ну и 25-го это заключительный матч вот группового турнира, это с Австрией. Не подарок Австрия последние годы.
1: А да, если честно, вообще группа сложная.
0: Сложно.
1: На самом деле. Шведы, финны и швейцарцы. И немцы непонятно, чего от них ожидать.
0: Ну, спасибо, что есть Украина и Словения. Ну, хочется верить в это.
1: Есть надежда, что кого-то все равно обыграют.
0: Ну да, тем временем Канада, США, Чехия, Словакия. Ты отметил, что Канада, США в другой группе. Чехия, Словакия, Дания, Норвегия, Венгрия и Казахстан будут соревноваться в Дюссельдорфе. Чемпионат мира с 14 по 30 число и в этом году...
1: Мая.
0: Понятно, да-да-да. В этом году наша команда добилась своего второго по... ну, скажем, второго лучшего результата за всю историю. Шестое место заняли. Чемпионами тогда финники стали, которые... Финляндия стала, которые в финале обыграли швейцарцев в дополнительное, опять-таки, время... теме, насколько сейчас сложен и непредсказуем швейцарский хоккей. Ну и в борьбе за бронзу норвежская сборная тогда победила канадцев. Это был тоже фантастический овертайм. 3-2. И впервые норвежцев, у викингов есть бронза чемпионата мира по хоккею. Вот, наверное, на сегодня и хватит. Да, Лига чемпионов же стартует, друзья. Вот поэтому завтра будем говорить про нее много и вкусно.
2: Выше! Дальше! Громче! О, спорт! Ты...

0: Латвия. Реклама.
1: Ощущаешь тяжесть в сердце, учащенный пульс? При функциональных нарушениях сердечной деятельности и нервном напряжении помогут сердечные капли РФФ. Капли для внутреннего применения – раствор. Применяется с 12 лет. Точную дозировку смотри в инструкции по применению. Необоснованное употребление лекарств вредит здоровью. Перед применением лекарств внимательно прочитайте инструкцию или соответствующую информацию на упаковке. О применении лекарств консультируйтесь с врачом или фармацевтом. Рекламодатель Regus Pharmaceutical Fabrica.
2: Карта лояльности Веселиба. Уже 4 года вместе с вами. Праздничные скидки в сентябре в Мэнес аптеках. Ветерон Kids. Витаминный минеральный комплекс для детей, для работы мозга, энергии и иммунитета со скидкой 60%. Предложение в силе с карты Веселиба.
3: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
0: Битва. Начинают новое путешествие. 14 марта они привезут в Ригу новую программу «Путешествие вокруг солнца». Песни о нашем времени и все любимые хиты. Битва в Риге. 14 марта. Xiaomi Arena. Билеты на bilishuservis.lv.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
0: Радио Рокс. Погода.
5: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии незначительная облачность с прояснениями. Местами возможны кратковременные дожди, вероятность осадков возрастет вечером. В течение дня будет дуть слабый или умеренно сильный южный юго-западный ветер, порывы которого достигнут 9-14 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге переменная облачность. До вечера осадков не ожидается. В течение дня усилится южный юго-западный ветер порывами до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
0: Шискара.
6: Решим все, кроме погоды. В кому?

0: Слушай, это в плане того, что мы отчет этот через 39 дней уж на что придут осенние каникулы.
1: Да.
0: Это Шизгара из Риги, я Стас Флоренцев.
1: Я Алексей Титов, у нас время копнуть.
0: Да, на Радио Рокс в этот момент приличные люди оставляют в сторону гитары, берут лопатки и идут откапывать его.
2: Культурный слой.
0: Очень знаковые события из мира культуры. Микеланджело завершает работу именно 8 сентября в 1504 году над скульптурой Давид. Всем Давидам, которые слушают с утра пораньше Шизгару, передаем привет.
1: И потом, когда журналисты, которые тогда уже, разумеется, существовали, спрашивали у него, как же у вас получилось так создать шедевр, он говорит, а я просто убрал из этой глыбы все лишнее.
0: Вот стоит такой додик, голенький-голенький, у всех на виду. Кстати, насчет на обозрение. Что можно выставить, сейчас расскажем дальше.
1: Значит, в Парижском Лувре 8 сентября 1791 года художники впервые выставили на обозрение свои картины.
0: Выставили, а картины выставили.
1: Да, но на самом деле, можно сказать, первая выставка, хотя, конечно, выставки были и раньше, но просто, если так представить себе, в те времена выставлять картины просто так, чтобы там кто-то на них посмотрел, не покупая и не выставляя на показ своим гостям, которые посещают жилище, было не принято. Поэтому вот...
0: Первый шаг сделали.
1: Это действие было действительно первым шагом.
0: Говорил о том, что вчера, прогуливаясь по побережью, видел, как дамы купаются, и видел много людей постарше, которые тоже там смотрели на закат, которого не было видно, но на купающих женщин смотрели. Сразу вспоминаешь «Старик и море». Первое издание повести Эрнеста Хемингуэя появилось аккурат 8 сентября в 1952 году.
1: А в 1973 году Марвин Гей занял первое место в хит-параде Billboard с... Let's Get It On, которая стала потом соул-классикой. А Дэвид Боуи в 1978 году, 8 сентября, выпускает концертный альбом Stage, на котором много-много хитов, да еще в концертном исполнении. Закончить хочется, конечно, Венецианским фестивалем, потому что на Венецианском фестивале 8 сентября 1962 года, прошлого века, приза «Золотой лев» удостоен фильм Андрея Тарковского «Иваново детство». Что касается нынешнего фестиваля Венецианского, то пока говорить рано о том, кто же возьмет главный приз. Говорят, что этот приз будет объявлен, ну не говорят, а уже объявили, что он будет объявлен 12 сентября.
0: Ну, пускай пока потолкаются, попихаются, как те гондольеры в очередь за этими туристами. Кстати, насчет создания своего рабочего места, правильного рабочего места, Шизгара выходит при поддержке компании АИ-продукты, которые предлагают решения для офиса, не просто позволяют организовать рабочее место, а сделать так, чтобы люди шли в офис с удовольствием.
1: Потому что рабочее пространство – это один из самых заметных показателей отношения компании к своим сотрудникам. Удобное рабочее место, качественное оборудование, возможность выбрать подходящую зону для разных задач показывают, что компании действительно важно, как человек чувствует себя на рабочем месте. Но, конечно, никакая мебель не заменит хорошего руководства, достойной зарплаты корпоративной культуры.
0: Это точно.
1: Да, но вот как бы, когда в компании работают люди разных поколений, лучше обратиться к специалистам.
0: АИ-продукты помогут оценить рабочее пространство, выбрать решение от эргономичных рабочих мест, акустических кабин, грамотного зонированного офиса до оборудования склада, производственных помещений и других рабочих пространств. Вся информация airproducty.lv. Airproducty пишется, знаете, как вы хочешь сказать, ай, как здорово. airproducty.lv. И все вопросы по телефону 67 62 52 72.
2: Культурный слой на Радио Рокс.

0: Радио Рокс. Реклама.
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
4: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
5: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь. Новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый цвет? Ценник, знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
6: Ražotnē un noliktavā katrai kustībai ir nozīme. AJ produkti izprot procesus un pielāgotiem intensīvai profesionālai lietošanai radītu aprīkojumu. Darba galdus, industriālos krēslus, skapjus, plauktu sistēmas un ratiņus. Mūsu risinājumi palīdz uzturēt kārtību, uzlabot darba plūsmu un padarīt ikdienas darbu ērtāku un efektīvāku. No plānošanas līdz profesionālai uzstādīšanai. Vairāk ajprodukti.lv.
0: Radio Rocks 88,6 FM. Шискара.
7: Не вторник. Все, что со вторником хотели сделать, мы уже сделали.
8: Ну, по сути, рассказали вам все, что могли, взбудоражили и зарядили энергией, которую вы сохраните до самого вечера.
7: Давайте назначаем свидание опять-таки здесь, завтра, на частоте 88,6. Это Радио Рокс. Я Стас Флоренцев.
8: Я Алексей Титов. Завтра в 7 утра на том же месте.

0: Реклама.
1: Зашел уставшим. Вышел другим. Новая парная. Новые ощущения. Прохладный бассейн. Большой дворик. Шашлык с друзьями. А все остальное, чтобы просто отдыхать. Пирс-Визла Скенгарага. Перезагрузка начинается здесь. 27-01-01-48. Pirs-Vizlas.lv.
2: Zināt, kā rajiem, brilles ir te, Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
3: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом Фироли я забыл, что такое проблемы с отоплением.
4: В доме всегда тепло с Фироли, и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
5: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы Фироли. Это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. Апкурас Катлы ЛВ. Теплый дом, счастливый дом.
6: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

на север, я улетел на восток.

0: Реклама. Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
1: Tīri izdevīgi. Tīrības dienas veikalos Maxima līdz 14. septembrim. Trauku mazgājamās mašīnas kapsulas Fairy Platinum Lemon iepakojumā 125 vienības 16,99 €. Veļas mazgāšanas kapsulas Ariel Color iepakojumā 100 vienības 19.

0: 19,99 eiro. Veļas mīkstināšanas līdzekļiem Lenor 40% atlaide. Maxima.
1: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь. Новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
2: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
3: Радио Рок. Погода.
4: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии незначительная облачность с прояснениями. Местами возможны кратковременные дожди, вероятность осадков возрастет вечером. В течение дня будет дуть слабый или умеренно сильный южный юго-западный ветер, порывы которого достигнут 9-14 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге переменная облачность. До вечера осадков не ожидается. В течение дня усилится южный юго-западный ветер порывами до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
3: Радио Рокс. Латвия.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.
1: Мы познакомились с тобой позапрошлой весной, уже на следующий день ты привел

Надо все-таки узнать, что это было за кольцо и что за порошок, и почему твоя мамаша назвала меня сынок. Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза. Они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать? Так что ты прилетай, я очень жду, хотя ты знаешь. Хотя ты знаешь. Мне кажется, я начал понимать.

0: Рижским заливом 11 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее.
1: Насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте. Лактофлорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лактофлорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с лактофлорене. Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
2: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.

0: Реклама. Зашел уставшим. Вышел другим. Новая парная. Новые ощущения. Прохладный бассейн. Большой дворик. Шашлык с друзьями. А все остальное, чтобы просто отдыхать. Пирс-Визла Скингарага. Перезагрузка начинается здесь. 27-01-01-48. Пирс-Визлас.лв.
1: Сегодня в Менес Аптека скидка 30% на всю косметику. Косметика Биодерма, Виши, Эуцерин, Ларуше Посей, Элементре и других брендов сегодня выгоднее. Предложение действительно при наличии карты Веселыба. Менес Аптека. Рецепт твоего здоровья.
2: International House Riga Sattva. Уже 30 лет изучаем языки.
3: Качественно, профессионально, интересно. Десятка на экзамене – это реально.
2: Приходите, будет классно. See you soon at International House Riga Sattva.
4: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз, без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты Билишу Сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Реклама.
1: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
2: В аптеках «Апотека» для поддержки нервной системы. Таблетки «Седатив ПЦ» для лечения тревожности, эмоционального стресса и нарушений сна у взрослых и детей от 2 лет. А также сироп «Седалия» – успокаивающее гомеопатическое средство для детей от 1 года. Точные дозировки смотрите в инструкции по применению. В хороших руках. «Апотека». Рекламодатель ГА «Мейжес Арстс СИА». Безрецептурный медикамент. Неправильное использование лекарств вредно для здоровья. Перед применением внимательно прочитайте инструкцию или ознакомьтесь с соответствующей информацией на упаковке.
3: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
5: Радио Рокс. Погода.
6: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии незначительная облачность с прояснениями. Местами возможны кратковременные дожди, вероятность осадков возрастет вечером. В течение дня будет дуть слабый или умеренно сильный южный юго-западный ветер, порывы которого достигнут 9-14 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге переменная облачность. До вечера осадков не ожидается. В течение дня усилится южный юго-западный ветер порывами до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
5: Если слушать, то Радио Рокс.

0: Мысли вслух. Андрей Князев, музыкант.
1: Мне очень хотелось писать музыку. Я сутками сидел, тренькал на гитаре, учился, тренировал пальцы, аккорды и сразу записывал все свои наработки на магнитофон соната 216. Не получилось у Горшка из меня сделать просто поэта. Я не мог. Не могу. Это вот я хочу музыкой заниматься, да?
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
2: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
3: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии Супернова. В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бривибас, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
5: Я пью до дна за тех, кто в море.
6: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
5: Вот новый поворот.
6: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
5: Еще не все дорешено.
6: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
5: Еще не все разрешено.
0: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

0: Радио Рокс. Только рок.
1: Суету городов и в потоке машин возвращаемся мы. Просто некуда деться. И спускаемся вниз с покоренных вершин, оставляя в горах, оставляя в горах свое сердце. Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал. Лучший гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Кто захочет в беде оставаться один, кто захочет уйти, зову сердца не внемля, но спускаемся мы с покоренных вершин. Что же делать, и боги спускались на землю? Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал. Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Сколько слов и надежд, сколько песен и тем,

0: как горы, на которых еще не бывал, на которых никто не бывал.
1: Если бальзам, то рижский. Если слушать, то радио Рокс.

0: Реклама.
1: Я пью до дна за тех, кто в море.
0: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
1: Вот новый поворот.
0: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
1: Еще не все дорешено.
0: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
1: Еще не все разрешено.
2: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
0: Би-2 начинают новое путешествие. 14 марта они привезут в Ригу новую программу «Путешествие вокруг Солнца». Песни о нашем времени и все любимые хиты. Би-2 в Риге. 14 марта. Xiaomi Arena. Билеты на bilishuservis.lv.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
4: Радио Рокс. Погода.
5: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии незначительная облачность с прояснениями. Местами возможны кратковременные дожди, вероятность осадков возрастет вечером. В течение дня будет дуть слабый или умеренно сильный южный юго-западный ветер, порывы которого достигнут 9-14 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге переменная облачность. До вечера осадков не ожидается. В течение дня усилится южный юго-западный ветер порывами до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
4: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

0: мысли вслух. Алексей Горшенев, музыкант.
1: Суть счастья, она не конкретно временная. То есть, допустим, в 30 лет я должен быть счастлив, в 40 лет я должен быть счастлив. Это постоянная точка, то есть это константа. Счастье – это миг сегодняшний. Он, опа, еще один миг пошел, еще один миг, еще один миг. И я в каждом миге счастлив. Я нашел эту точку, и я на нее смотрю. Звезда смотрит на меня. Прерывать ее нельзя. Ты сразу же встанешь на круг. Мы сейчас сразу же сделать все не можем. В этом и заключается путь определенный. Идти нужно сначала в ад, потом в чистилище, потом в рай. Только когда ты находишься в сумрачном лесу.
0: Сказано на Радио Рокс. Радио Рокс. Твое настоящее.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Реклама.
1: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barrels пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barrels. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
2: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
3: Я пью до дна за тех, кто в море.
4: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
3: Вот новый поворот.
4: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
3: Еще не все дорешено.
4: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
3: Еще не все разрешено.
5: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
6: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз, без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты Билишу Сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band.
7: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
8: Радио Рок. Погода.
9: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии незначительная облачность с прояснениями. Местами возможны кратковременные дожди, вероятность осадков возрастет вечером. В течение дня будет дуть слабый или умеренно сильный южно-юго-западный ветер, порывы которого достигнут 9-14 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге переменная облачность. До вечера осадков не ожидается. В течение дня усилится южно-юго-западный ветер порывами до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
8: Если слушать, то Радио Рокс.

0: мысли вслух. Клависа, группа «Мельница».
1: Я очень уважаю всех своих учителей и по инструменту, и по вокалу, но я не могу сказать, что кто-либо из них был для меня прям вот гуру, то есть кому бы я действительно доверилась до полного расслабления. То есть все-таки я очень себе на уме всегда. Мне кажется, что даже в юности я приходила для того, чтобы получить что-то, о чем я имела твердое понятие.
0: Сказано на Радио Рокс. Если слушать, то Радио Рокс.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: РФФ. Капли для внутреннего применения. Раствор. Применяется с 12 лет. Точную дозировку смотри в инструкции по применению. Необоснованное употребление лекарств вредит здоровью. Перед применением лекарств внимательно прочитайте инструкцию или соответствующую информацию на упаковке. О применении лекарств консультируйтесь с врачом или фармацевтом. Рекламодатель Ригас Фармацевтическая Фабрика.
1: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perrons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-класс о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perrons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
2: Maxima ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 8. līdz 14. septembrim ar paldies karti kausētais sirds dzintars, klasiskais, 200 gramu, 1 eiro 29 centi. Maltā kafija Merild in Cup 500 gramu, 6 eiro 99 centi. Konservētajai kaķu parībai Šeba 50% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: В Евроаптеке «Новый плюс». Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. «Магвит плюс», а также «Ветерон Иммьюнити Стронг» 9,99 каждый. А «Моллер» с «Омега-3 Экстра» 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
5: Радио Рокс. Погода.
6: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии незначительная облачность с прояснениями. Местами возможны кратковременные дожди, вероятность осадков возрастет вечером. В течение дня будет дуть слабый или умеренно сильный южный юго-западный ветер, порывы которого достигнут 9-14 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге переменная облачность. До вечера осадков не ожидается. В течение дня усилится южный юго-западный ветер порывами до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
5: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: мысли вслух. Армен Григорян, группа «Крематорий».
1: Меня, в общем-то, всегда шатало по жанрам. Я так не хотел себя ограничивать только жанром рок-н-ролла. И вот этот, как бы, юмор, я немножко даже, может быть, такое как-то отношение к музыке, как к даме, к которой нужно относиться очень почтительно и уважительно.
0: Сказано на «Радио Рокс». «Радио Рокс».

0: Рижским заливом 15 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее.
1: Насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте. Лактофлорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лактофлорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с лактофлорене. Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
2: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.

0: Реклама.
1: Ощущаешь тяжесть в сердце, учащенный пульс? При функциональных нарушениях сердечной деятельности и нервном напряжении помогут сердечные капли РФФ. Капли для внутреннего применения – раствор. Применяется с 12 лет. Точную дозировку смотри в инструкции по применению. Необоснованное употребление лекарств вредит здоровью. Перед применением лекарств внимательно прочитайте инструкцию или соответствующую информацию на упаковке. О применении лекарств консультируйтесь с врачом или фармацевтом. Рекламодатель – Ригас фармацевтиска фабрика.
2: Tīri izdevīgi. Tīrības dienas veikalos Maxima līdz 14. septembrim. Trauku mazgājamās mašīnas kapsulas Fairy Platinum Lemon. Iepakojumā 125 vienības, 16,99 €. Veļas mazgāšanas kapsulas Ariel Color. Iepakojumā 100 vienības, 19,99 €. Veļas mīkstināšanas līdzekļiem Lenor 40% atlaide. Maxima.
3: Би-2 начинают новое путешествие. 14 марта они привезут в Ригу новую программу «Путешествие вокруг Солнца». Песни о нашем времени и все любимые хиты. Би-2 в Риге. 14 марта. Xiaomi Arena. Билеты на bilishuservis.lv.
4: Радио «Рокс». Твое настоящее.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Reklāmā.
1: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārzeņiem zilās cenas nepāriet.
2: No 1. septembra veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārzeņiem. Āboli Red Prince – jaunā cena 1 eiro 19 centi kilogramā, ietaupījums 10 centi. Ananāsi – jaunā cena 1 eiro 99 centi kilogramā, ietaupījums 50 centi. Plūmju tomāti – jaunā cena 2 eiro 39 centi kilogramā, ietaupījums 60 centi. Tagad zila cena, sēma cena ikdienas – Maxima.
3: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
4: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
5: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ» – теплый дом, счастливый дом.
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
7: Радио Рокс. Погода.
8: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Южный юго-западный ветер до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 11 до 17 градусов тепла. В среду днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер южный юго-западный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 26 градусов тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность, днем осадки маловероятны, вечером возможно кратковременные дожди. Ветер южный юго-западный от 2 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 24 градусов.
7: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

0: мысли вслух. Александр Красовицкий, группа Animal Jazz.
1: Для меня это важная, очень важная вещь. Для меня это самая важная вещь в жизни. Одна из, опять-таки, топ-5 моих важнейших вещей в жизни. Это личное пространство. Я ненавижу вторжение физическое.
0: Сказано на Радио Рок. Если музыка, то настоящая. Если слушать, то Радио Рокс.

0: Рижским заливом 16 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. В конце августа в Латвии снизился уровень зарегистрированной безработицы. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Уровень зарегистрированной безработицы в Латвии в конце августа этого года составил 4,6% экономически активного населения. Это на 0,1% меньше, чем месяцем ранее, свидетельствуют данные Государственного агентства занятости. В конце августа в агентстве было зарегистрировано 41 497 безработных, что на 776 меньше, чем месяцем ранее. Самый низкий уровень зарегистрированной безработицы в конце августа по-прежнему был в Рижском регионе. 3,8% экономически активного населения, столько же, сколько и месяцем ранее. А самый высокий уровень зарегистрированной безработицы сохранялся в Латгальском регионе. 9,2%, и это на 0,2% меньше, чем месяцем ранее. В Видземе уровень зарегистрированной безработицы в августе составил 4,1%. В Курземе и Земгале по 4,5% экономически активного населения.
2: Про статистику.
1: В 2025 году ожирение наблюдалось у 24,6% жителей Латвии старше 18 лет, что является вторым по величине показателем в Европейском Союзе, свидетельствуют данные статистического бюро ЕС Евростат. Более высокий показатель ожирения зарегистрирован только на Мальте – 26,6%. Третий по величине показатель был в Финляндии – 23,2%. В Латвии доля страдающих ожирением на 8,3% превысила средний показатель по ЕС. В целом в ЕС в 2025 году ожирением страдали 16,3% взрослого населения. Самый низкий показатель ожирения зарегистрирован в Италии – 7%, в Греции – 12,8%, в Румынии – 12,9%. Согласно данным Евростат, в прошлом году 35,4% жителей ЕС был избыточный вес, однако индекс массы тела еще не достиг порога ожирения. Таким образом, в общей сложности 51,7% или более половины взрослых жителей стран ЕС имели избыточный вес или ожирение. У мужчин избыточный вес констатирован чаще, чем у женщин. Ожирение имели 17,4% мужчин и 15,3% женщин, в то время как индекс массы тела в пределах от 25 до 30 был у 41,9% мужчин и 29,3% женщин. Недостаточный вес имели 2,9% женщин и 1% мужчин.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии в западной и центральной частях возможные дожди и грозы. В Латгале ожидается преимущественно солнечная погода. Южный, юго-западный ветер от 2 до 7, местами порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 27 градусов тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность. Возможны кратковременные дожди и грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 26 градусов. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.

Что зима, что лето, отправляемся в срок. Я прошу пару чая, вам с лимоном или без, на вопрос отвечаю. Мне, конечно,

прескуранту, остальное на чай. Я усну под шумок чайной ложки в стакане, под симфонию звуков, как описать их не знаю. Я всякий раз удивляюсь, что на полке на верхней

0: остальное на чай, остальное на чай, остальное на...
1: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».
2: Мне кажется...

что мы постоянно врём. Мы были близки, но притворялись,

Но мы друг про друга забыли. Апрель научил нас любить, май научил нас мечтать, январь научил меня жить.

мне осторожно, когда я тебя на руках унесу туда, где найти.

печали я столько сил разбазарил. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом.

0: терем с дворцом кто-то занял.
1: Реклама.
2: Ощущаешь тяжесть в сердце, учащенный пульс? При функциональных нарушениях сердечной деятельности и нервном напряжении помогут сердечные капли РФФ. Капли для внутреннего применения – раствор. Применяется с 12 лет. Точную дозировку смотри в инструкции по применению. Необоснованное употребление лекарств вредит здоровью. Перед применением лекарств внимательно прочитайте инструкцию или соответствующую информацию на упаковке. О применении лекарств консультируйтесь с врачом или фармацевтом. Рекламодатель – Регас Фармацевтическая Фабрика.
3: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
4: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер один весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga и ювелирная фабрика номер один. Роскошь, которую хочется купить.
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
6: Радио Рокс. Погода.
7: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Южный юго-западный ветер до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 11 до 17 градусов тепла. В среду днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер южный юго-западный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 19

0: 15 до 26 градусов тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность. Днем осадки маловероятны, вечером возможны кратковременные дожди. Ветер южно-юго-западный от 2 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 24 градусов.
1: Если слушать, то Радио Рокс.

0: мысли вслух. Андрей Князев, музыкант.
1: Я с детства понял, что когда я начинаю писать большие рассказы, я их не дописываю. Когда пишу коротенькие, вроде как дописываю. Поэтому я сперва метался, мне так хотелось что-то длинное написать. Я постоянно садился за «Игру престолов» или за «Властелина колец». То есть вот амбиции были вот такие, а написано было там несколько страниц.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
2: Грандиозная лотерея во всех аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». В сентябре приобретай косметику «Бабе», «Авене», «Бионике», «Издин», «Клоран», «Сенсолис» или других акционных брендов со скидкой от 30 до 50%. Регистрируй чек и выигрывай ценный набор косметики или робот-пылесос «Дрими». Общий призовой фонд – 5000 евро. В хороших руках. «Апотека». Лотерея действительно до 30 сентября. Номер разрешения 9115. Полные правила на «Апотека ЛВ».
3: Zināt, kā rajiem, brilles ir te, Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
4: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бривибас, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
5: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз, без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты Билишу-сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band.
0: Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: над Рижским заливом 17 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Навык чтения у латвийских школьников резко ухудшился. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Знания латвийских школьников за последние 10 лет существенно ухудшились, особенно в чтении, показало новейшее международное исследование по оценке учебных достижений учащихся ПИСА, которое проводится в рамках Организации экономического сотрудничества и развития. В рамках исследования 15-летние подростки выполняли задания по математике, чтению, естественным наукам, а также решали задачи в цифровой среде. По сравнению с 2015 годом, средний результат латвийских школьников по чтению снизился на 51 пункт, что почти в два раза превышает среднее падение в странах Организации экономического сотрудничества и развития. В исследовании 2025 года латвийские школьники набрали по чтению в среднем 430 пунктов. Средний же показатель по странам организации составляет 461 пункт. Высший уровень продемонстрировали лишь 2,6% школьников. 41% не достиг минимального уровня. Исследование показывает, что проблема с чтением связано в том числе со способностью учащихся концентрироваться и удерживать внимание. Причем эти проблемы возникли не к концу основной школы. Похожий спад наблюдался уже на этапе начальной школы в международном исследовании качества чтения и понимания текста. По естественным наукам школьники в среднем набрали 468 пунктов, это минус 17 пунктов по сравнению с 2015 годом. По математике 460 пунктов, минус 23 пункта по сравнению с 2015 годом. В свою очередь, в компьютерном решении проблем средний результат латвийских школьников составляет 507 пунктов, что превышает средний показатель по странам Организации экономического сотрудничества и развития, который составляет 500 пунктов. Результаты учащихся в разных школах существенно различаются, при этом местоположение школы само по себе не оказывает определенного влияния. Большое значение имеют состав учащихся и условия, в которых проходит обучение, отмечают исследователи. Важен и язык, на котором школьники общаются в повседневной жизни. Около трети латвийских учащихся дома не говорят на латышском языке, и их результаты по чтению в среднем на 84 пункта ниже. Особенно большую разницу продемонстрировали учащиеся программ нацменьшинств. Почти 60% из них не достигли уровня чтения необходимого, чтобы самостоятельно понимать и использовать более сложную информацию. Авторы исследования указывают, что результаты Латвии следует оценивать и в контексте изменений в системе образования. За последние десятилетия были проведены реформы учебного содержания, системы проверочных работ и языка обучения. Кроме того, из-за пандемии COVID-19 обучение длительное время проходило удаленно. В то же время из данных исследования нельзя сделать вывод, что спад достижений вызван конкретными реформами образования. Также исследование не позволяет определить, какова именно причина недостаточного владения языком и как результаты изменятся после проведения реформы в долгосрочной перспективе. В исследовании зафиксирована и существенная разница в достижениях учащихся в зависимости от их социально-экономического положения. В Латвии разница результатов по естественным наукам между школьниками с самым высоким и самым низким социально-экономическим статусом составляет 78 пунктов.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии в западной и центральной частях возможные дожди и грозы. В Латгале ожидается преимущественно солнечная погода. Южный, юго-западный ветер от 2 до 7, местами порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 27 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
3: Насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте. Лактофлорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лактофлорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лактофлорене. Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
4: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.

0: Реклама. Зашел уставшим. Вышел другим. Новая парная. Новые ощущения. Прохладный бассейн. Большой дворик. Шашлык с друзьями. А все остальное, чтобы просто отдыхать. Пирс-Визла Скингарага. Перезагрузка начинается здесь. 27-01-01-48. Пирс-Визлас.лв.
1: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «Семь секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
2: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз, без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты Билишу-сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band.
0: Радио «Рокс».

0: Реклама.
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
4: Два начинают новое путешествие. 14 марта они привезут в Ригу новую программу «Путешествие вокруг Солнца». Песни о нашем времени и все любимые хиты.

0: Риге. 14 марта. Xiaomi Arena. Цены растут. Билеты на bilishuservice.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
1: Радио Рокс. Погода.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Южный юго-западный ветер до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 11 до 17 градусов тепла. В среду днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер южный юго-западный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 26 градусов тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность, днем осадки маловероятны, вечером возможны кратковременные дожди. Ветер южный юго-западный от 2 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 24 градусов.
1: Радио Рокс 88,6 FM.

0: мысли вслух. Константин Кулясов, группа «Анимация».
1: Вот, я бы не сказал, что я реализован, потому что все-таки мое название, название моего коллектива, оно очень сильно мне мешает. У меня песни больше, чем артист. Все дело в том, что я называл группу в доинтернетовский период. В доинтернетовский период любой коллектив, как его ни назови, он динамику раскрутки имел строго определенное. Это традиционные медиа. И там неважно было, хоть кино, хоть мультфильм, да? А анимация, это тогда, на тот момент, было не сильно распространенное слово. На нем было наслоено только одно понятие, да, то есть анимация, мультипликация, то есть это было примерно одно и то же. А в интернет-период на это понятие наслоилось огромное количество смыслов, всяких-всяких разных, и преодолеть эти смыслы очень сложно.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
2: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер один весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga – ювелирная фабрика номер один. Роскошь, которую хочется купить.
3: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
4: Я пью до дна за тех, кто...
5: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
4: Вот новый поворот.
5: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
4: Еще не все дорешено.
5: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
4: Еще не все разрешено.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

0: над Рижским заливом 18 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Годовая инфляция в августе выросла до 3,2%. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Рост потребительских цен в Латвии в августе этого года по сравнению с июлем составил 0,3%, а годовая инфляция 3,2% по сравнению с показателем в 2,6% в июле, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. В то же время средний уровень потребительских цен за 12 месяцев по сравнению с предыдущими 12 месяцами в августе вырос на 3,3%.
2: Про Ригу.
1: Экономический эффект рижского марафона о Риме за последние 3 года достиг почти 45 миллионов евро, из которых 38,5 миллионов евро в экономику Латвии принесли иностранные участники и сопровождающие их лица, сообщили организаторы марафона. В этом году рижский марафон собрал рекордное число иностранных гостей – 6593 бегуна и 6447 сопровождающих лиц. Или в целом 13 040 человек. Их расходы в этом году принесли экономике Латвии 12 520 000 евро, обеспечив почти 2 миллиона евро в виде поступления НДС в госбюджет. В целом прямое экономическое влияние рижского марафона 2026 года на экономику Риги достигло 13 590 тысяч евро, из которых 92% составили расходы иностранных гостей. Исследование экономического влияния рижского марафона Риме, проведенного на основе опросов участников забега и анализа данных о посещаемости и расходах на мероприятие, показало, что с 2024 по 2026 год общее экономическое влияние марафона достигло 44 миллионов 900 тысяч евро, или в среднем почти 15 миллионов евро в год. За 3 года расходы иностранных гостей в туристическом секторе составили 16 миллионов 950 тысяч евро, расходы на покупки и прочее 21 миллион 540 тысяч евро. В целом расходы иностранных гостей составили около 86% от экономического влияния рижского марафона, что подтверждает значение мероприятия в привлечении иностранных денежных средств в экономику Латвии. Как заявил мэр Риги Вейсторс Клейнбергс, учитывая софинансирование мероприятия столичным самоуправлением в размере 300 тысяч евро, каждый евро, вложенный самоуправлением в марафон, в этом году вернул в экономику Риги около 45 евро. В этом году в марафоне приняли участие рекордное число участников – 46 313 бегунов. Это на 15% больше, чем годом ранее. Продолжало расти и число иностранных участников с 6 017 бегунов в прошлом году до 6 593 в этом году, то есть почти на 10%. По сравнению с 2024 годом, когда в марафоне участвовало 4 306 иностранных бегунов, за 2 года их число выросло более чем наполовину. В ходе опроса 72% иностранных участников указали, что приехали в Ригу вместе с семьей, друзьями или другими спутниками. Иностранные участники и их спутники в среднем оставались в Латвии на 3,42 ночи. Их средние расходы достигали 280 евро в день.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии в западной и центральной частях возможные дожди и грозы. В Латгале ожидается преимущественно солнечная погода. Южный и юго-западный ветер от 2 до 7, местами порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 27 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.

0: Реклама. Зашел уставшим. Вышел другим. Новая парная. Новые ощущения. Прохладный бассейн. Большой дворик. Шашлык с друзьями. А все остальное, чтобы просто отдыхать. Пирс-Визла Скингарага. Перезагрузка начинается здесь. 27-01-01-48. Пирс-Визлас.лв.
1: International House Riga Sattva уже 30 лет изучаем языки.
2: Качественно, профессионально, интересно. Десятка на экзамене – это реально.
1: Приходите, будет классно. See you soon at International House Riga Sattva.
3: Я пью до дна за тех, кто в море.
4: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
3: Вот новый поворот.
4: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
3: Еще не все дорешено.
4: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
3: Еще не все разрешено.
0: Радио «Рокс» 88,6 FM.

мамы его не видеть бы, да не вовек. Моя судьба мне не подвластна.

путь словно нить. Мой дар на двух ногах ходить.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Реклама.
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
4: Сегодня в Мэнес аптеках скидка 30% на всю косметику. Косметика Биодерма, Виши, Эуцерин, Ларуше Посей, Элементре и других брендов сегодня выгоднее. Предложение действительно при наличии карты Веселыба. Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
5: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
7: Радио Рокс. Погода.
8: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Южный юго-западный ветер до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 11 до 17 градусов тепла. В среду днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер южный юго-западный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 26 градусов тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность, днем осадки маловероятны, вечером возможны кратковременные дожди. Ветер южный юго-западный от 2 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 24 градусов.
7: Радио Рокс.

0: мысли вслух. Сергей Галанин, музыкант.
1: А уже начиная, наверное, по-настоящему с группы «Бригада С», наверное, все-таки все это началось, когда мы с Гариком. И хотя мы одни из первых стали использовать духовую, расширенную. И в этом смысле многие нас поэтому и называли там такими эстрадными терминами всякими. Мы нашли какой-то выход. Кто-то, я уже не помню, там кто-то из наших там приятелей это все оценил таким этим смысловым выражением. Оркестр пролетарского джаза.
0: Сказано на Радио Рокс. Радио Рокс. Латвия.

думаю, ровно в 10. А батон я доем чуть пораньше и перед сном, и скажу перед сном, и скажу: ах, мама.

0: Реклама.
1: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.

0: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
2: Радио Рокс. Погода.
3: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Южный юго-западный ветер до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 11 до 17 градусов тепла. В среду днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер южный юго-западный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 26 градусов тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность, днем осадки маловероятны, вечером возможно кратковременные дожди. Ветер южный юго-западный от 2 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 24 градусов.
2: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

0: Радио Рокс. 88,6 FM.
1: А это что?
2: Это Наутилус в концерт. Юбилейный. Очень редкий я достал. Там Шевчук, Кинчев, Настя, все.

0: мысли вслух.
1: Иван Демьян, группа 7Б.
2: Я его вот так попросил. Мне записать демо, я поеду в Москву, это нужно людям отдать, слушать. Я так, у меня как интуиция говорила, этим творчеством нужно делиться с людьми. Это для людей. Мне откуда-то с неба прилетело, и именно первое, что это надо распространять на аудиторию.
0: Сказано на Радио Рокс. Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».
1: Он ушел на восток, он пройти хотел целый мир, совершив много славных дел. Он оставил ей фотографию с парой строчек.

Он писал ей письма из разных мест, его бил Норд-Ост и сушил Зюйд-Вест. Он был дальше и дальше, делаясь ближе и ближе. Она со свечой приходила в храм, умоляла святых, заклинала ветра. И Борей ее слышал, и отче Никола слышал.

еще зима, а ее глаза прожигали почтовый ящик. И казалось, мрак небосвод затмил, почему-то не перевернулся мир от того, что был, наверное, не настолько.

0: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».
1: Проложите, проложите вы хоть тоннель по дну реки, и без страху приходите на вино, и шашлыки, и гитару приносите, подтянув на ней колки. Но не забудьте, затупите ваши острые клыки. А когда сообразите, все пути приводят в Рим, вот тогда и приходите, вот тогда поговорим. Нож забросьте, камень выньте из-за пазухи своей, и перебросьте, перекиньте вы хоть жерть через ручей. За посев ли, за покос ли, надо взяться поспешать, а прохлопав сами пути.

танцы с бубном на столах. Все, что нам еще осталось, перевернутая радость, быть на каменных ногах.

0: Реклама. Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бривибас, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
2: Радио Рокс. Погода.
3: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Южный юго-западный ветер до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 11 до 17 градусов тепла. В среду днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер южный юго-западный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 26 градусов тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность, днем осадки маловероятны, вечером возможно кратковременные дожди. Ветер южный юго-западный от 2 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 24 градусов.
2: Радио Рокс.

Они прогуляли школу, забрались на крышу дома. Как хочется рок-н-ролла в неполных 16 лет.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Южный юго-западный ветер до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 11 до 17 градусов тепла. В среду днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер южный юго-западный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 26 градусов тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность, днем осадки маловероятны, вечером возможны кратковременные дожди. Ветер южный юго-западный от 2 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 24 градусов.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

девушка по городу шагает босиком. Девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой. Девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед. Девушке навстречу расступает.

барбершоп в Амстердаме, японская кухня, 22-я уловка, ракета-носитель с ядерной бомбой.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Южный юго-западный ветер до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 11 до 17 градусов тепла. В среду днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер южный юго-западный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 26 градусов тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность, днем осадки маловероятны, вечером возможны кратковременные дожди. Ветер южный юго-западный от 2 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 24 градусов.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Южный юго-западный ветер до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 11 до 17 градусов тепла. В среду днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер южный юго-западный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 26 градусов тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность, днем осадки маловероятны, вечером возможны кратковременные дожди. Ветер южный юго-западный от 2 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 24 градусов.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

тех, которых с дороги не успели поднять. Тех, кто думал, что сам и не слушал других. Тех, кто сам умирал, но тащил молодых.

ямы. Его не видеть бы, да не вовек. Моя судьба мне не подвластна.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, возможно гроза. В Латгале и Селии преимущественно сухо и солнечно. Ветер южный, юго-западный от слабого до умеренного, местами порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от плюс 19 градусов местами на побережье до 27 градусов тепла на юге и юго-востоке страны. В Риге переменная облачность, возможно кратковременные дожди и гроза. Столбики термометров поднимут до плюс 26 градусов.
0: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Радио «Рокс». 88.6 FM.
1: Я хотел, чтобы ты была рядом. Как теперь мне тебя отпустить? В твоем сердце горящие угли, в твоих крыльях горящая нить. Я тебя осыпал изумрудами, я дарил тебе...

0: что потеряно.
1: Ты оставь мне одно из твоих жарких перьев прекрасных, как зарево. Обещаю его сохранить.

что север, что юг, что зима, что лето. Отправляемся в срок, я прошу пару чая. Вам с лимоном или без, на вопрос отвечаю. Мне, конечно,

0: остальное на чай, остальное на чай, остальное на...
1: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, возможно гроза. В Латгале и Селии преимущественно сухо и солнечно. Ветер южный-юго-западный от слабого до умеренного, местами порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от плюс 19 градусов местами на побережье до 27 градусов тепла на юге и юго-востоке страны. В Риге переменная облачность, возможно кратковременные дожди и гроза. Столбики термометров поднимутся до плюс 26 градусов.
0: Радио Рокс.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: под ноль. Прошу тебя, пожалуйста, свети, свети.
1: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, возможно гроза. В Латгале и Селии преимущественно сухо и солнечно. Ветер южный, юго-западный от слабого до умеренного, местами порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от плюс 19 градусов местами на побережье до 27 градусов тепла на юге, юго-востоке страны. В Риге переменная облачность, возможно кратковременные дожди и гроза. Столбики термометров поднимутся до плюс 26 градусов.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.